домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 35.

0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились в...

0: Реклама.
1: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволит прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 70. 78.

0: Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Здравствуйте, друзья. Доброе утро. 7.03 в городе Орске и в Оренбуржье. Это подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Среда у нас сегодня, 27 мая. Потихонечку весна подходит к концу, но...
1: Сам виноват.
0: Абсолютно верно. В чем, правда, пока не знаю, но...
2: А лучше
0: уже,
2: согласиться.
0: Уже согласен, да. Ну, да.
3: Понял.
0: Здравствуйте, Дима, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, Даша.
2: Доброе утро.
0: Ну, как, понимаете, это уже тоже своего рода тренд такой подушкинский. Обращать внимание, обсуждать луки, как говорят сейчас Дарина.
3: Подожди. Это я анонсирую.
0: Да, подожди. Это сейчас мы дойдем, да, обязательно дойдем. Она сегодня Харли Квинн, не знаю, что это за наряд такой интересный у нее.
2: Это просто такая рубашка.
3: Она сегодня жена Дракулы.
0: Или что-то, да, наверное. Ну, ближе все, ну, ближе к чему-то комиксному.
3: Ближе к помидорке.
2: Да во что?
0: Если бы у тебя еще были вот эти ее знаменитые вот эти косички, макияж странный, образ бы точно довершился, мне кажется.
2: Нет, я... Не смогу по габаритам пройти на
0: да при чем
2: пародию
0: тут
2: Харли Квинн.
0: Габариты тут ни при чем абсолютно.
2: Нет, там очень даже при чем.
0: Ну, вы видели косплейщиков так называемых?
3: Да, там без слез там, не взглянешь
0: там
3: на некоторых.
0: Там разные абсолютно, я вам так
3: там
0: скажу.
3: Там что только не свисало, я все видел.
0: Там все по-разному, так что все нормально. Никто не стесняется особо. Ладно.
3: Но еще Дарье подошла бы цирковая музыка, например.
0: Тоже забавно.
3: Да, что-то такое, знаете.
0: Ну или да, как, знаешь, она бы как, ну, либо как клоунесса, либо как фокусница, да, наверное. Хотел сказать, как про... А, иллюзионистка, во,
2: у меня еще каблучки красивые, вы видели? Красные
0: нет,
2: лодочки.
0: Вы не успели, потому что вы так долго забирались на стул, что...
3: И последняя версия – царский барон. Вот это, не царский, цыганский, прошу прощения. Цыганский барон, да. Похоже.
0: Да, друзья. Не напрасно Дима поставил, да, подожди, действительно, чуть-чуть начнет холодать с этого дня, хотя сегодня еще плюс до 28, так что можно считать, что жаркая вполне погода нас ожидает, а вот уже с завтрашнего дня до плюс 21 и действительно зарядит дожди, но не сказать, чтобы какие-то проливные и очень затяжные, они так периодически, я так понимаю, будут появляться, сегодня вот ближе к вечеру ожидается, но как там будет на самом деле, сами знаете, предсказывать погоду, дело неблагодарное. Абсолютно вообще. Даже для синоптиков, мне кажется.
2: Мы на твою чуйку ориентируемся всегда. Вот ты чувствуешь, и оно случается.
0: Ой, слушай, это ответственность что-то слишком большая. Ой, там что-то я смотрю вообще...
3: Ой, что-то у меня в спине стреляет. Ой, все.
0: Будет дожди, да? Нет, я просто смотрю, там 1 июня, начало лета, плюс 15. С дождями. Что, с ума сошли?
3: А 30-го как обстановка?
0: 30-го суббота. Дождь. Причем такой сильный нарисован.
3: Здорово.
0: И 21 градус.
3: Выпускной на улице.
0: Кстати, вчера последние звонки прошли, да, вы видели выпускников.
3: Тренды вот эти. Каждый второй дурак себя выложил вот с детства, ну, с последнего звонка.
0: Почему дурак-то сразу?
3: Да ну, просто дальше листаешь, и все... Как будто 15-20 лет назад в ленту попал. Ты только эти
2: тогда
3: лица...
2: Тогда лента-то еще не было.
3: Была, ты только эти лица
0: лента
3: забыл.
0: Даже у меня уже была.
3: ВКонтакте там всегда выкладывали, ты чего. Вот, и, соответственно, ты
0: еще
3: только забыл...
0: не было.
3: Забыл
0: а
3: эти лица. Васьки в Майле вот в эти... Говорю, только забыл эти лица страшные, все покрасивели немножко, ну, как деньги у всех появились... Тут раз и опять они это.
0: Насчет
3: зрелище.
0: Трендов я смотрю, просто стараются все сейчас одеться одинаково, абсолютно. То есть у мальчишек свой какой-то стиль такой единый. И у девчонок, по-моему,
3: ну,
0: то же самое.
3: Я с надувальчиками на голове.
0: На фотографиях посмотрел, но все стараются так строго и в одной, как бы, гамме. И цветовой тоже. Но это, видимо, тоже трендово, потому что и свадьбы там иногда в цветовой гамме какой-то проводят, и остальные праздники. И, видимо, до выпускных. Ну, или до последних звонков это тоже добралось. Мы просто к чему? Мы поздравляем всех, тех, кто закончил школу. Всем большой удачи желаем в дальнейшем и с ЕГЭ, и с поступлением. выступлениями. Пусть у вас все будет хорошо.
3: Я больше смеюсь с того, что ребята, они реально думают, что худший их период жизни позади.
0: Да нет, мне кажется, они осознают все-таки.
3: Не знаю. Многие такие: о, да, школа закончилась, сейчас мы оторвемся.
0: Ну, это я так, например,
3: думал. Жизнь еще вам приготовила.
0: Вот я так точно, это вот точно я тебе скажу, когда прозвенел последний звонок, прошли капустники все, вот потом выпускные, ЕГЭ у нас не было, были экзамены обычные, и когда вот оно все закончилось, я помню, и я такой: эх! А мне говорят: а институт? И я такой: спасибо.
2: Ну не от чистого сердца.
0: Да. Давай готовься. Ну вот тебе максимум недели отдохнуть.
3: Да, и поступление. А там еще надо подрабатывать, если хочешь, чтобы тебя что-то типа перепадало.
0: Да, так что...
3: женщин.
0: Я такой потом, да, что-то я это поторопился с празднованиями. Ну ладно, я просто еще, знаете, хотел отметить, Сергей Лазарев, знаменитый певец, приехал на последний звонок школьникам. Я только сейчас, в каком городе? А, в Нижнем Новгороде это произошло. Они сами пригласили его на выпускной.
3: Он к ним в город приехал с концертом, они такие: о, а пусть к нам зарулит.
0: И он зашел.
3: Да.
0: Вот это я, слушай, всегда уважаю в людях знаменитых, известных, звездных, так скажем, когда они к простым просьбам простых людей относятся с таким вниманием. Молодец, Сергей.
2: А не как некоторые комики, приезжающие к нам в город, которым наоборот нужна медийность и популярность, говорят о том, что мы не будем фотографироваться с вами. Ищите меня по городу.
3: Это Виктор Комаров так говорил.
2: Да.
0: Обожглась Дарья, что ли?
2: Нет, он всем это сказал в зале.
3: Его спросили. Потерял не только поклонников, но и волосы.
2: Говорят: а вы потом останетесь фотографироваться? Ага.
3: А он такой: представляешь, нет? Все там, Абрамов остался, еще кто-то, ага. А он такой, ну, это, грубо говоря, самый непопулярный из всех, он такой: ищите меня где-то здесь.
2: То есть, если вы меня в городе найдете, я с вами сфотографируюсь.
3: Я побежал и в окно.
0: Ну, ладно, давайте тогда к теме утра переходить сегодня. Мы вот долго, знаете, долго думали, как, мысль по теме пришла сразу. Мы выбирали вчера из двух, выбрали одну. И к концу шоу мы начисто все трое
2: забыли,
0: что это была за тема. И восстанавливать ее пришлось вплоть до сегодняшнего утра.
3: Мы помним, что что-то мы хотели от вас в трех словах.
0: А что? Не могли вспомнить никак. Ну, в общем, решили так. Расскажи какую-то забавную или запоминающую историю в трех словах.
3: Вы сначала напишите в трех словах, мы попробуем разогнать, а вы там ниже можете, например, дополнить его или подробнее уже чуть-чуть. Мы просто сами попробуем угадать,
0: что это такое,
3: что происходило. Да.
0: В общем, всем доброго утра, дорогие друзья. Чуть-чуть станет прохладнее, легче дышать. Запахи, кстати, прекрасные на улице. Вон Дарья кашляет уже. Давайте
3: дальше. А мне кажется, постоянно
0: это время делает. Уходить на паузу. Все.
3: Да, всем доброго утра. Вот ваша история есть какая-то коротко?
0: Ну, давай потом уже сейчас.
3: Но?
0: Не успеем, наверное.
3: Ну, ладно. У меня колбаса, школа, перегонки в туалет.
0: А, ну вот. Все максимально ясно. Причем 4 слова.
3: Ну, к сожалению, так. Я до трех только.
0: Не уместил.
3: Как и тем летом. Тем летом, но утром у меня.
0: Все, Дарья, уже все. Доброе утро.

0: дня.
1: Вот такие тренды, знаете, иногда тоже вводят в ступор. В общем, мы только вчера проговорили именно с вами, получается, про слово «нишевый». Тут разошлись немножко во мнениях, что это такое. И вот сегодня стали известны самые нишевые герои русской классики. Но прежде давайте разберемся со словом «нишевый».
2: Давай.
1: Я был в полной уверенности, в полной причем уверенности, что это некая такая полка, ниша, да, которую занимает определенный, ну, товар, неважно.
3: Человек.
1: Человек он стал сейчас, понимаю, вот как раз благодаря этому тренду.
3: Да.
1: А до этого, то есть, это был товар какой-то.
3: Нет,
1: или
3: если
1: жанр,
3: мы говорим про до этого,
1: да,
3: то, конечно.
1: Фильм, спектакль, да все что угодно практически. Вот определенная ниша есть, да, там они все лежат. Это, конечно, претендует на какого-то рода эксклюзивность или что-то такое, необычность там и такое. А сейчас это все вообще, в принципе, поменялось. То есть нишевым человек может быть просто потому, что у него не базовые какие-то увлечения, привычки и так далее. То есть разительно отличающиеся от привычек других людей. Причем самое интересное, вот я немножко покопался, сейчас вот этот тренд, он, как говорится, кусает уже сам себя за ногу. Потому что базовый прием, базовый, вернее, набор вот этих настроек, он кочует и от человека к человеку. То есть они видят, чем увлекается человек, и считают его нишевым, берут то же самое и начинают, ну, делать вид, что они увлекаются тем же самым. Угу. Хотя это все только на показ, в сторис там, в интернете и так далее. Он домой приходит и включает, ну, я не знаю, какой-нибудь кальянный рэп.
3: Да.
1: То есть это все, опять же, тренды, это все вот эта нишевая
2: показуха,
1: короче говоря. И добрались, значит, до литературных персонажей. Значит, самыми нишевыми считают Льва Мышкина, это 30% из романа «Идиот», да, Федор Достоевский.
3: Так.
1: И Маргариту, кстати, Михаила Булгакова, 27% она набрала.
3: Почему?
2: И чем она нишева?
1: Вот я, вот здесь вот уж ваш выход. Я не знаю, чем Маргарита. Но она, в принципе-то, она летает. Понимаешь?
2: Тут действительно.
1: Она может становиться невидимой. Это уже.
3: Я, вот мой нишевый персонаж, это Тихон из «Алёс Поповича». Вот это обалденный чувак.
1: Это старичок.
3: Да, да, да. Вот он и выглядел классно.
1: Ну вот.
3: И всегда рядом был.
1: Ну, есть еще Евгений Базаров из «Отцов и детей». И Воланд тоже, кстати, из «Мастера и Маргарита». Но с Воландом, ну, тут можно согласиться.
2: Давайте так, да, Воланд, да?
1: Да.
2: Вот. Базаров, ну, частично нишевый. Но он вообще... Он, нет, давайте так. Он был бы альтушкой своего времени. Он вообще не такой, как все.
1: Вы не увлекаетесь. У нас пожилые люди.
3: Базаров, альтушка.
2: Нет, ну вот если
3: вот
2: рассуждать,
3: это доказывает, почему она
2: тренда
3: не стала филологом. Базаров — это альтушка.
1: Да. Ну, еще раз, в двух словах, нишевый, Дарья, ты ближе к этому. Это значит какой?
2: Эксклюзивный.
1: Эксклюзивный. И то, мне кажется, это не совсем верное определение. Но все-таки.
2: Ну, вот давай так, в сленге молодежи вот сейчас так это нишевый равно эксклюзивный.
1: В том-то и дело, да, понимаете, слова переиначиваются и обретают совершенно иной смысл, так же, как и жесты. Которые мы там определенные жесты, я тоже помню, показывали такие же, как сейчас они. А смысл кардинально вообще другой,
2: да,
1: абсолютно.
2: Да.
1: А почему не придумать свой жест?
2: Ладно. Нет, они придумывают свои жесты.
3: 6-7.
1: Ну, да.
3: Например. Кстати, недавно...
1: И это же ведь ничего не значит. Я тоже пытался разобраться в этом феномене.
3: Слушай, не только мы в этом феномене пытались разобраться. Я даже сейчас попытаюсь найти эту историю. Вот, 6-7, по мнению, в общем, православные люди, не то что православные, а представитель РПЦ, который попытался тоже разобраться, что это
1: Но
3: такое.
1: Но я читал об этом.
3: Да. Да, и он объяснил внезапно значение. По словам представителя РПЦ, число 67 связано с 67-м псалмом.
1: 67, да. Да.
3: Или псалмом, правильно, как ударение из Библии. Именно там говорится о победе Бога над злом и смертью.
1: Вот.
3: Понимаешь, даже говорю, представители церкви пытаются понять, что это
1: такое. Ну, потому что это такое явление, в котором все филологи, и да, все
3: никто
1: все
3: не знает, что это, но прикольно.
2: Так,
1: ну, ладно,
2: давайте теперь в тренды про парочки. Дима, слушай внимательно. Сейчас тренд на дофаминовые букеты. Особенно это этот тренд популярен для женщин после 30. Что такое дофаминовый букет? Это букет, который принесет тебе радость, счастье и бурю эмоций здесь и сейчас. Считается, что, вот просто вдумайтесь, просто букет цветов – это базовый минимум. Ну, то есть, ну, это дополнение к подарку. Вот розы подарил, спасибо, приятно. Но вот дофаминовый букет – это
1: букет
2: уже…
1: Букет плюс.
2: Такой, да. Это уже счастье. Что может входить в дофаминовый букет?
1: Вот. Это букет плюс, да? Нет?
2: Это букет, приносящий тебе счастье.
1: Нет, я говорю, вот приносящий счастье и плюс еще что-то.
2: Нет, или... это отдельный букет.
1: Отдельный.
2: Это отдельный.
3: Да, слушай.
2: Да. Да. Уже возмущайтесь.
1: Я не возмущаюсь, я уточняю.
3: Да, слушай, рано возмущаешься.
2: Сейчас начнешь. А этот букет состоит не из цветов. Цветы могут быть как дополнение в этом букете. Угу. Но там должны
3: букет
2: быть...
3: Букет венерических заболеваний в таком
2: нет,
3: случае.
2: Нет, это не
3: на,
2: приносит
3: держи.
2: Приятных
1: это
2: эмоций.
1: Это не дофаминовый.
3: Да почему яркие эмоции вам обеспечены?
2: Там должны быть вкусности вашей любимой женщины в большом количестве. То есть либо это какая-то рыбная корзина, либо колбасная корзина, да. Либо фруктовая. И там же есть еще и цветы. Это сейчас тренд. Этого лета точно. И парни проверяют, насколько действительно дофаминовый букет приносит радости женщинам.
3: Извините, вы вот когда идете, вот на губу наступаете случайно, и там рядом какой-нибудь дофаминовый букет для мужика не находится. Нет, ничего такого. Мужики только проверяют, да, я так понимаю.
1: Вообще-то.
2: Вообще, да, в интернете сейчас мужики только проверяют.
3: Очень грустно на самом деле все это наблюдать. Вот. И видеть самое главное собственными глазами. Вот как губа все дальше уезжает, дальше.
1: А как бы мужской дофаминовый...
3: Но в случае чего равноправие, извините.
1: Дофаминовый букет мужской бы как выглядел, мне интересно.
3: Ну, не трогать просто человека, нам ничего не надо, как правило. Просто дайте отдохнуть.
1: Это был бы букет Шрёдингера.
3: Да, он вроде есть.
1: Он вроде есть, но его нельзя потрогать, его не существует.
3: Нам же ничего не надо. Нам просто полежать, чтобы нас не трогать.
1: Я почему-то подумал о наборе телефонов, знаешь, вот веером.
3: Ну, в целом, да.
1: Такой, знаешь, ну, там, вот это Android, это вот это. Какой?
3: Я тебя умоляю, там...
1: Это было бы интересно.
3: Набор из носков тебе такой.
1: Ну,
3: да?
1: Если бы это максимум, да. Ну, я согласен. Да.
3: Ладно, спасибо большое. Дальше еще один тренд. Мы песню эту разбирали. Ми Бойко.
1: Не слышал, что за песня.
2: Экспонат.
3: Просто, Виталь, ты мой фанат, я экспонат.
1: Ну, конечно, я же слежу за трендами.

0: Реклама. Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно и чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.

0: 8000. Код города 3537.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ОТК Город Орск», проспект Мира 21, УГРН 115-565-801-83-39.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Поговорим о погоде прямо сейчас. В Орске плюс 18 градусов, днем до плюс 28, возможны осадки. В Ясном плюс 17, днем до плюс 27, также дождь. В Кувандыке, Медногорске плюс 14, днем до плюс 25, прям вообще дождь с грозой. Ну и в Оренбурге плюс 18, днем до плюс 19, тоже много-много капель. Так что готовьтесь, берите зонтики. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Но этот, как его?
1: Верно, друзья, 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте, ну, этот, как его здесь мы...
2: Вас так шеф обычно зовет.
3: Зови этого, как...
1: Как его? Ну, этот, как его? Я не обижаюсь. Так, мы за что бороться будем, Дарим?
4: За 2 билета на закрытый кинопоказ.
2: За уважение.
1: Но это тоже, слушай, дорогого стоит. Так, на билеты на закрытый показ, который состоится уже 31 мая, совсем скоро, друзья, да. А получается в эту воскресенье.
4: В это воскресенье.
1: В это воскресенье. Так, если у нас
2: кто-то там. Сколько?
3: Дарик, во сколько?
4: В 4.
2: В 4? Прекрасно.
4: Но это не поможет тем, кто просто слушает, потому что билет не купить дополнительно где-то. Можно только выиграть у нас.
3: Ага. Ну, поэтому 21-103-7, да. Друзья. Многие просто... Вы говорите, звоните, а номер не называете. Нет. Обычно. Меня это раздражает. Куда звонить?
4: Называй.
3: 20, так вы сдвигаете началку. 21-103-7.
1: Если бы этот молодой человек слушал еще внимательнее, наверное, то слышал бы, что номер говорили.
3: Нет, вы обычно не называете.
1: Конечно. Мы обычно вообще ничего не делаем.
3: Согласен.
1: Вы не правы, Дмитрий.
3: Да?
1: Ладно.
3: Так, ну-ка, звоночек, давайте. Нет, сорвалось. Давайте еще раз. 21-103-7, друзья. Набирайте. Мы только
1: эксклюзивный показ.
4: Как мы выяснили, нишевые билеты.
1: Вот, кстати, я хотел сказать, да, не эксклюзивные сейчас говорят, а нишевые.
4: Нишевые.
1: Хотя именно к билетам это не относится.
3: Ну, мы тогда сейчас сами
1: будем играть. Давайте, друзья, да, дружнее навалитесь на
3: телефон. Не, понимаешь, огромную массу билетов выиграли, кто хотел. А сейчас, кто едет в это время, они такие стесняшки.
1: Они думают, надо, не надо.
3: Не, они сейчас стесняшки.
1: Нет, они звонят родственникам.
3: Сейчас позвоню.
1: Ты пойдешь?
3: Как лох, не угадаю.
1: Нет, ты пойдешь в кино? Ну, хочешь сходить в кино бесплатно?
3: С ребенком там.
1: Ну, возьмешь, да, кого-нибудь сам. Не хочешь, ну, ладно.
3: Ладно, не будем сами играть. Доброе утро.
1: Алло.
5: Здравствуйте,
1: как зовут вас?
5: Евгений.
1: Жень, сейчас назову 7 фамилий. Нужно будет вспомнить имена этих людей за 45 секунд. Если удачно это все у вас пройдет, то есть вы угадаете, например, 5 фамилий из 7, это будет считаться победой. Вы готовы?
5: Да.
1: Ну, пожалуйста.
3: Мы желаем вам удачи.
1: Поехали. Зверев, стилист.
5: Сергей.
1: Успенский, писатель. Федор. Дядя Федор.
5: Не знаю.
1: Шаламе.
3: Артист. Сам Шаламе.
4: Шаламе.
1: Ты уже будешь Шаламе?
3: Нет.
1: Харатьян.
5: Дмитрий.
1: Хлебникова. Певица. Дожди.
3: На Хлебникова.
1: Шифрин. Юморист. Приезжал недавно.
5: Нет, не знаю.
1: И Вассерман, успеем еще. Вассерман.
5: Анатолий,
1: абсолютно верно. Так, давайте разбираться. Зверев Сергей, верно. Успенский Эдуард. Шаламе Тимати. Харатьян Дмитрий. Тут было правильно. Хлебникова Марина. Ефим Шифрин и Анатолий Вассерман. Получается, у меня всего 3 правильных ответа. К сожалению, Евгений, не получилось угадать сегодня. Это вот. Печально.
3: Ну, бывает, ничего страшного.
1: Бывает.
3: Я бы даже это называл в рифму просто тех людей, которых я не понимаю.
1: А, но как, ну кто тебе здесь не знаком? Шаламе.
3: Шаламе, ну я знаю, что актер такой
1: да.
3: есть. Вот.
1: Остальные-то все
3: остальные
1: ты всех знаешь.
3: Плюс-минус, да.
1: Да. Ладно, Евгений, передавать что-то будете.
5: Да, пожелаю всем удачного дня.
1: И все. Ну, ладно.
3: Заинтриговал.
1: Спасибо
3: большое. Вам удачи. Звоните еще. Хорошего утра. Так, ну, Дарья, что-то надо читать.
4: Да.
3: Ну, читайте, мы дальше музыку слушаем.
4: Рассказать о том, что смотри радио совместно с Ors.ru приглашают всех мальчишек и девчонок, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушайте радио Хит 6 по 29 мая. Ждите условного сигнала, звоните в эфир и выигрывайте выйти билеты. Погрузимся в мир детства вместе, категория 6+. На правах рекламы вкусный партнер, семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Надежный партнер, предприятие «Армед». Специальный партнер, империя яблок, магазин фирменной техники. Партнер, ресторан доставки японской еды, суши-роллов.
1: Как мне все равно напоминает действительно передачу «Песни года».
3: Такая музыка.
1: Вот так я и говорю, да, вот музыка-то оттуда. И когда и там же тоже зачитывали, помню, и спонсоров, то есть, да, и все вот это. Ностальгия. Спасибо, Дарья, вы как-то это дарите, вот это ощущение.
3: Вот музыка вам не скажет «до свидания», а мы скажем.
1: А мы скажем,
3: да. Совсем скоро.
0: Но это...

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья «Бис» 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь. Нет, томи, в кино скорее билет!
3: Билет?
2: Да, билет!
1: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио «Хит» с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Жилье». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер предприятия «Армед». Партнер ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
5: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: История одной вещи.
1: Сегодня поговорим с вами про выражения, про пословицы, которые давно мы применяем в своем русском языке, но не всегда знаем, откуда они произошли, и даже не всегда знаем целостность всего выражения. Например, голод не тетка. Вот многие на этом и заканчивают. Но на самом деле пословица звучит так: голод не тетка, пирожка не поднесет. И вот тогда раскрывается полный смысл этого выражения. В традиционной русской культуре тетка или кума, или крестная — это добро, это гостеприимство и забота. То есть в любом случае, когда ты придешь в гости, обязательно хозяйка дома тебя чем-нибудь угостит. Или даже если она выходит за порог своего дома, то с собой возьмет либо какие-то пирожки, либо конфеты. Вспомните наше детство, когда нам встречались знакомые бабушки. Вот. При этом есть такой вот контраст с голодом, потому что голоду вообще все равно. Он беспощаден, он тебя не пожалеет и еду в руки тебе не даст. Поэтому и говорят: голод не тетка, он пирожка не поднесет. Так и появилась народная мудрость, которая отражала суровую крестьянскую реальность. Если нет урожая, то и подать себе, соответственно, нечего. Дальше мы разберем с вами выражение «повторение мать учения» и «прибежище для лентяев». Вот в русском языке, в адаптации, пословица вошла лишь только своей первой частью, да, «повторение мать учения». И то, как поощрение. Ты молодец, что это запомнил, для упорного труда. Вот, но изначально в оригинальной античной традиции считалось, что бесконечное повторение и зубрежка — это удел тех, кто не способен понять суть с первого раза. Понимаете? То есть говорили, ну вот раз ты глупый, учи по несколько раз.
2: Ну почему глупый? Ну для некоторых
1: мы говорим про античность.
2: Да.
1: Это ну, вот в русском.
2: Для некоторых это действительно спасение, на самом деле.
1: Да.
2: Если, да, вот ну, иначе не получается. Я ведь, я помню, в школе у нас так девчонки некоторые, ну вот они учились только отлично, на отлично в основном, за счет того, что просто-напросто зубрили и все.
1: Отлично. И разберем, мне просто сказали быстрее, поэтому я так коротко реагирую. Вот.
3: Слушать надо, да, Виталий.
1: Губа не это... дура, ладно. Язык не лопата.
3: Ну
1: вот,
3: да.
1: Кстати, есть такое вот выражение. Пословица родилась в крестьянской среде, где ценилась практичность и умение разбираться в жизни. Изначально фраза подчеркивала природную чувствительность органов вкуса. Губы и язык — это главные инструменты для дегустации. В древности вот этими инструментами как раз пользовались, чтобы понять, что для человека безопасно, а что нет. И вот есть люди, которые, ну, у них эти рецепторы слабо развиты, и поэтому они не чувствовали безопасные и небезопасные. Со временем выражение стало крылатым, и первоначальный бытовой смысл расширился. В современном русском языке первая его часть, «губа не дура», часто употребляется самостоятельно. То есть человек многого хочет, но изначально это про способность и про безопасность. Вот так.
2: Спасибо большое.
3: Спасибо. И губа не дура, и вы тоже.
1: И мы счастливы.
3: Ну вот, все испортил. Весь мой тезис.
0: История одной вещи.

0: Реклама.
1: Заправка автокондиционеров
2: Спирелли.
1: Качественно на профессиональном оборудовании
2: Спирелли.
0: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
0: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Метеохит.
9: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: О погоде. Прямо сейчас в Орске у нас плюс 19 градусов, днем до плюс 28. В Ясном плюс 20, днем до плюс 27. В Ковандыке-Медногорске плюс 17, днем до плюс 25. В Оренбурге плюс 19, днем до плюс 20 градусов. Ну и также дождь на всей территории Восточного Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
11: Реклама. Здоровое будущее. Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
12: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Метеохит.

0: далее. 8 часов. Это радио. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group. Бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 40-летнего жителя Новотроицка, который нанес побои Арчанке. В декабре 25 года между ними произошла ссора. 30 декабря подсудимый приехал к ней мириться, но она отказалась и попросила его уйти. Это разозлило мужчину, и он дважды ударил потерпевшую по лицу, разбив ей губу. Свою вину новоторочанин признал. Мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов. Также он выплатит пострадавшей 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. На площади Гагарина в Орске водители снова повреждают свои машины, и неприятность происходит буквально за секунды. При этом даже предельно аккуратное движение на минимальной скорости не дает гарантии безопасности. Автомобилисты обеспокоены, что подобные повреждения не только создают неудобства на дороге, вынуждая менять колесо прямо на месте, но и влекут за собой дополнительные финансовые расходы на ремонт или замену шин и дисков. В Иркутской области девушка сорвалась со 100-метровой скалы во время фотосъемки. Она скончалась в машине скорой помощи. Россиянка находилась в районе местности Белые скалы в селе Холмушино. Она встала на высокий скальный выступ, и во время спуска произошел обвал грунта. Как рассказали в следственном управлении по Иркутской области, ведомство ведет доследственную проверку после смерти девушки по статье о причинении смерти по неосторожности. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 67 копеек, 100 тенге 15 рублей 17 копеек, юань 10 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: настроение.
1: 8.05 на студийных часах. Друзья, всем доброе утро. Это Подушка Шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Всем приятного аппетита тем, кто завтракает, и хорошей дороги на работу. А мы общаемся сегодня, да, на тему «Расскажите забавную историю тремя словами». Вот история какая-то с вами произошла. Да. Ну, начнем, наверное, с того, что скажем еще. На всякий случай напомним, наш номер 8922-878-2929. Мессенджер Макс и Телеграм тоже принимают сообщения. И в группе ВКонтакте под темой тоже можно писать. Так, ну что, вот Антон написал. Баня, амнезия, радикулит.
2: А как радикулит получился?
1: При падении, наверное. Потому что вот мне наоборот, знаешь, это амнезия как-то...
2: Ну, подскользнулся.
1: Волнует. Потому что, ну, слушай, это как надо треснуться так, чтобы у тебя еще и амнезия была.
2: Да легко вообще. Или в бане. Это ты что, в бане проще всего упасть.
1: Нет, я понимаю, ну, в смысле, как сильно. То есть, я вот к чему. Представляешь, это как вот сильно так. Надо было упасть, чтобы была амнезия. Или Антон.
2: Вас уронили?
1: Нет, могла быть еще и алкогольная, может.
2: Ну, вполне.
3: Это забвение.
1: Да, люди же не помнят потом, да, что произошло. А, так, Шелихов на связи, вот такой нам абонент пишет.
2: Агент. Еще надо было добавить спереди.
1: Ну, опять же, все, может быть, это так, претензия на вот эту нишевость, да, чтобы у тебя был особенный ник какой-то.
2: Давай, давай.
1: А тут давать нечего. Это было весело, вот три слова.
2: Ну, всего-навсего.
1: Да.
2: Такие обещания.
1: Мы вот когда такие...
2: На первую брачную ночь сообщение похоже.
1: Когда такие сообщения, друзья, ну вы тогда в скобочках помечайте, потому что нам нужно тоже интересно, во-первых, во-вторых, нужно же как-то рассказать о том, что это все-таки было у вас, что там веселого-то произошло. Поподробнее чуть не можно. Кирилл написал: «Доброе утро, яркого дня. Ванна чугунная, удар ногой, гипс». Ну, вот такая история. Но он поясняет, что включили горячую воду, называется.
2: А, вот как.
1: Да, ну, то есть там, ну, видимо, сантехнические работы какие-то проходили.
2: Это не самое плохое. Мне буквально неделю назад там координаторы мои, ну, значит, один из них, близкие друзья, они купили нагреватель, значит, поставили на кран, ну, и чтобы, если что. И там, в общем, как-то так получилось, что... Ай, вот когда они открывали, там что-то не закрыли.
1: Водку открывали?
2: Воду. Водку, Виталий.
3: Алкоголь вредит вашему здоровью.
2: Это у вас ближе к выходным уже. Ну, короче говоря, что-то произошло техническое там, и не только по их, и не по их вине. В общем, пар, который был, вот скопился там, он весь на лицо, представляете? На глаза и ожог. Ладно, хоть не там роговиц чего-то, а только Вот первого слоя, грубо говоря, человек в очках ходил несколько дней.
1: Так, свидание васаби-сопли.
3: Я могу это представить.
2: Да и по цвету одинаково.
1: От васаби-сопли или от другого чего-то интересного? От васаби-то вполне может быть, потому что я тоже пробовал, и, знаете, если там переборщить... Не только сопли.
2: Поел роллов, угостил.
1: Там льется все. Да. В середине 90-х, будучи студентами, захотели пельмени. Зашли в чебуречную. Порция стоила 40 рублей. Сбросились по 13 рублей, а товарищ 14. В порции было 10 штук. Съели по 3 штуки, а тот, кто дал 14, 4.
2: Сообразили на троих, да, коротко. Вот это претендент, это у нас написал Игорь.
3: Да. Но там дальше тоже есть история интересная.
1: Ну, тут еще дни рождения, давайте, да, тоже зачитаем. Поздравляю своего крестника Матышева Максима с последним звонком. А, нет, это вчерашнее сообщение. Извините, ну ладно, я уже дочитаю,
2: раскручил,
1: да. Желаю всем успешно сдать экзамены и так далее, и так далее. Так,
2: давайте тогда по теме. Сергей пишет: на корпоративе на природе директор разжигал мангал и попал мне на шорты, которые загорелись, и их пришлось снимать. Потом весь вечер ходить с дырками. Оказывается, ну, опа, горит не только на работе.
1: А с тремя словами: корпоратив розжиг шорты.
2: Да, да, да.
1: Также доброе утро от него же, да, кто же успел перегореть на солнце.
2: Ну, был такой уже выходной, да.
1: А Димка, ты понимаешь, в поле работает. Ну, причем я сейчас не иронизирую, потому что выпускные там, ну или свадьбы, да, выездные, они действительно где-то в районе поля.
2: Но в эти выходные я сгореть решил раньше, чем на работе. Я же был, говорю, на матче ЦСКА, на мероприятии.
1: Да. Там тоже под открытым солнцем.
3: Да. Тоже в поле.
1: Да. Так что что осталось, что не прочитали?
3: Мы все с вами.
1: А, все, да.
3: Все с вами открыли, прочитали. Вот даже Кирилл пояснил, что он очень хотел помыться. Вот поэтому произошла ситуация в ванне.
1: Ладно, друзья, забавная история в трех словах. Иногда контекст пишите, потому что, чтобы было более понятно и нам, и вам, да, чтобы мы зачитывали. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Вот эту тему мы сегодня
2: и нам, обсуждаем. И вам, и нам.
3: Нам, вам. Вам-нам, а нам-вам.
2: Ну, у вас такие вот интерпретации. Animals услышим и прогноз по праздникам на сегодняшний день. Напоминаю, 27 мая. Минутка буквально нас отделяет.

0: один. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Друзья, 27 мая у нас на календаре сегодня. Какие праздники отмечаются? Ну, в первую очередь, давайте поздравим. Мусульманский праздник Курбан-Байрам отмечается сегодня у нас вот на телеканале Евразия.
2: Прямая трансляция.
1: Можно присоединиться, посмотреть. А кроме того, сегодня Общероссийский день библиотек. Друзья, библиотекари и всех тех, кто до сих пор ходит получать знания, информацию в
2: напрямую.
1: Напрямую.
2: Из бумаги.
1: Из источников различных, причем мы поздравляем. На самом деле я как-то в школе, помню, еще так посещал библиотеки, потому что нужно было доставать определенную литературу, и оставался там, и сидел, читал. Атмосфера, конечно, все равно очень классная. И хочется надеяться, что библиотеки еще будут существовать очень, очень долго.
2: Я думаю, непременно.
1: Да.
2: Давай.
1: А дальше... Куда ты все торопишься?
2: Я? Никуда.
1: Все нормально у тебя?
2: Да.
1: Ты меня не разочаровывает. 27 мая 1930 года была запатентована прозрачная клейка-лента «Скотч». Да, до сих пор мы им пользуемся. Незаменимая вещь в хозяйстве.
3: Это самая важная вещь на мероприятии.
1: Да.
3: Вообще самая важная.
1: И на мероприятии это точно. День смелых решений.
2: На мероприятии просто скотч.
1: Без ленты.
2: Да.
1: Алкоголь вредит вашему здоровью. День смелых решений еще сегодня, друзья.
2: Радикально,
1: ну,
2: да?
1: Что-то, да.
3: Я поэтому сегодня в лодочках.
2: Действительно смело.
1: Да. День изобретения шпрот. Сегодня шпрота любите?
3: Обожаю, с чесноком.
1: И вот знаешь, причем их вот, мне кажется, нельзя употреблять каждый день буквально. Да.
3: Да.
1: Это вот на какой-то все
3: на
1: равно
3: Новый год.
1: Особый случай. Да.
2: С соленым огурцом. На хлеб, который на хлеб, чуть-чуть поджарен.
1: Поджарен, да. Чуть-чуть майонеза. И прекрасно. Всемирный день выдры. В парке строителей в Орске их можно наблюдать. Они там свободно абсолютно плавают и живут. День неотложной медицинской помощи сегодня тоже. Давайте об этом помнить.
2: А есть отложную?
1: Да нет.
2: Нет?
1: День, ну, собственно, все. День виноградного эскимо, но это уже не слишком
2: вкусно.
1: Не слишком важно.
2: Когда-нибудь виноградное эскимо ел?
1: Так вот в том-то и дело, я не ел.
2: Ну вот, надо. Ты а это праздник в защиту виноградного эскимо.
1: Заячьи вина. Виноградный эскимо.
2: Каждым днем.
1: Нужно, да, попробовать.
2: И становится все.
1: Ну, собственно, все, да. Больше так особо ничего. И по дням рождения тоже.
2: Ладно.
3: Спасибо.
2: Дальше песня под названием «Now and Later». Сейчас и когда? Later.
1: Позже.
2: Позже. Сейчас и позже.
1: Да.
2: Это временной какой-то present continuous.
1: Сейчас и позже.
2: Что это такое? Время-глагол какой-то там иностранный. Прогноз погоды тоже не пропускай скоро.
0: Рекорд.

0: Реклама. Заправка автокондиционеров Пирелли. Качественно на профессиональном оборудовании Пирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37 33 60.

0: Сборочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беспокойтесь.

0: и пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде сейчас в Орске плюс 19 градусов днем, да, плюс 28 в Ясном в данную минуту, плюс 20 днем до 27, в Ковандыке, Медногорске плюс 18 днем до плюс 25, в Оренбурге плюс 19 днем до 20, дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Верно, друзья, неправильные новости у нас сейчас в подушке шоу. По заголовкам давайте пройдемся. В США власти ищут хозяина страуса Эму, который шлялся по городским улицам, но был все равно пойман.
3: Одинокий бродяга судьбы.
2: Эму.
3: Эму страус.
2: Эма страус, да.
4: Новая
2: сбежал из зоопарка. Да, сбежал из зоопарка, бегал по улицам, пока его не поймали.
4: На всякий случай скажем, что Эма страусы вредят вашему здоровью.
2: Это чем же? А, ну если ты его встретишь, так сказать,
4: да.
3: И будешь ему
4: один на
3: показывать
4: один.
3: Язык
2: природе,
3: да. Или рожи строить.
2: Можно пострадать, да. Французскую туристку задержали на итальянском острове Сардиния с 40 килограммами
4: сарделек.
2: Нет, песка, гальки и ракушек с пляжа. Представляете, 40 килограмм
4: утащила
2: песка. Где, интересно? Сразу возникает вопрос.
4: Как вас зовут? Она начинает говорить изо рта тогда.
2: Оказывается, это запрещено законом региональным. То есть нельзя это все набирать в таком количестве. Камни, песок и все такое.
4: Неудивительно.
2: Там штраф в размере от 500 до 3000 евро, между прочим.
4: Понятно.
2: На всякий случай, знаете, если кто собрался
4: за песком в Сардинию,
2: да. Я даже не знаю, где
3: это. Ты знаешь, Италия, это на кухне зять говорит: да ты не переживай, я знаю, где мы возьмем.
2: Мы возьмем песок, да.
3: В Сардинии.
2: В Сардинии.
4: Сардиния, это, сейчас точно скажу,
2: давай.
4: Остров в Средиземном море. Между Сицилией и... Ну, в состав Италии,
2: короче.
4: Я был прав.
2: В Европе.
3: Зато бесплатно.
2: В Великобритании 35-летняя женщина, не подозревавшая о беременности, приняла начало родов за тяжелое похмелье. Вы представляете, она мало того не знала, не подозревала о беременности.
4: Что-то меня мутит.
2: И мы уже неоднократно ведь говорили об этом, и до сих пор не можем понять, как такое вообще возможно. Ну, не знать о том, что ты беременна.
3: Ну, во-первых, у всех разный организм, понимаешь? У кого-то беременность, она проявляется с первых же дней, и прям, ну, человеку либо тяжело, либо дискомфортно.
2: Так или иначе, ну, какие-то признаки же должны тебе говорить о том, что...
4: Тебе кто-то шевелится,
2: ну,
4: в конце концов.
2: Да, что ты вот-вот скоро станешь мамой. Ну как? Инстинкт, в конце концов.
3: Я не знаю, ты у меня спрашиваешь.
2: Да, ну ладно. Так мало того, что она не знала, так она еще накануне, получается, в пабе провела очень бурный вечер провела. Да. Ну, и вот. Когда утром проснулась, такая, так, ой, что-то
4: а
2: мне
4: там
2: нехорошо.
4: Ребенок такой.
5: Как дела? Как дела?
2: Примерно так, наверное, и было. Ну, короче говоря, когда все выяснилось, вызвали скорую, да, ей помогли. В общем, мама и малыш чувствуют себя вполне комфортно. А все, вот такие новости.
3: Спасибо.
2: Да.
4: Спасибо. Так, послушаем мы Begin. Ну и к нам ворвется бензиновая лихорадка 21-103-7. Набирайте. Попытка и шанс у каждого.
6: Реклама.
7: Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
8: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
9: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.

0: «Золотая лихорадка».
1: Вот, Дима, вы внимательно слушаете?
2: Кого есть?
1: Вообще.
2: Ну, периодически. Смотря кого.
1: Вот сейчас внимательно слушайте. 21-103-7, код города 3537.
3: Ты имеешь в виду 21-103-7?
1: Конечно.
2: Опять номер не назвал номер.
3: Так, подождите, давайте назовем номер. 21-103-7, код города
1: 3537, да. Бензиновая лихорадка. Снова попытаемся 20 литров бензина от заправочного потока разыграть прямо сейчас.
2: Раз, два, три.
4: Алло.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас?
4: Любовь,
1: очень приятно, Любовь. Сколько мы будем...
2: Вот мы и встретились.
1: Сколько мы будем крутить барабан?
4: Один круть.
2: Ух ты, ну, интересно. Ну давайте, мы желаем вам в любом случае тогда... Подожди, Виталь, ты приготовься.
3: Подуй на пальчик.
2: Да.
1: Я не буду ничего дуть, вы меня потом обвиняете во всем. Мы... В неудачах особенно. Ой, меня током бьет.
2: Желаем удачи. Итак...
3: Поехали.
2: Один круть. Ну-ка. Раз и... 18!
5: Да! Алло?
2: 18 литров бензина.
1: Слушайте, может, по одному всем нужно? На всякий случай. Любовь, поздравляю. 18 литров. Максимально близко к классному результату. Очень здорово. Браво.
3: Я вас
1: обычный... Хорошо, ну ладно, раз так, передавать что-то будете.
4: Ну и вам привет большой. И настроение хорошего на весь день. И всем привет, кто слышит.
2: Спасибо большое, Любовь.
1: Любовь, а вы для себя бензин выиграли? Или
4: для
1: себя? Вы водитель?
4: Нет, муж водитель.
1: А, муж водитель, все, хорошо. Тогда ему привет большой передавайте.
4: Ага.
1: Все, спасибо вам большое. Оставайтесь на связи, объясним, как забрать полученные литры.
2: Вообще, какой-то мы мошенники, звоним. Любовь.
1: Это нам звонят.
2: Нет, мы рады, конечно.
1: Мы, знаешь, мы все, тут все видно, все, камеры везде.
2: Конечно.
3: Нет, ну, Виталик сегодня счастливый пальчик. Он нажал, и все вкрутилось.
2: Виталик счастливый пальчик.
1: Я не думал ничего.
2: Всем хорошего утра.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальное шоссе 13.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капли. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Психолог отвечает.
1: Отвечает психолог Ирина Каргополова. Снова с нами. Ирина, доброе утро вам.
2: Всем доброго утра.
1: Да. Сегодня активно Дарья защищала какую-то тему, поэтому ей слово сразу предоставляем.
3: Жги, Даш. Мы сегодня поговорим про ассоциации. То есть вот часто довольно-таки встречается такая ситуация. Вот сидим, смотрим фильм с друзьями, либо с партнером и так далее. И
2: никого тебе не напоминает?
3: Да, и промелькает. О, это ты, да ты, это точно ты, ну, так себя ведешь.
1: Я подтверждаю такое, да, действительно.
3: Да, либо какие-то мемы, либо вот мы видим фотографии котиков и говорим, ну вот ты так же лежишь. Вот откуда у нас вот эта вот манера ассоциировать себя с кем-то?
1: Особенно
3: с кем-то,
1: если какие-то мелодрамы, где затрагиваются отношения между мужчиной и женщиной. Это особенно яркая тема такая.
2: Ну, ассоциация — это часть нашего мышления. У нас так построена вообще психика и память. Это подвязанная длительная память наша, которая нам выдает в моменте схожие истории. То есть мы смотрим, происходит сигнал в голове, и она ищет внутри схожие моменты. Ну, то есть мы собираем информацию про человека, и он для нас не только про то, что он рассказывает, да, и то, что мы больше собираем визуально его поведение, его проявление. И чем ближе общение, тем больше у нас потребность изучать человека и как можно больше про него знать. И это внутри уже формирует базу. И даже если вы уже со временем долго находитесь вместе, живете, там, допустим, пары семейные, да, которые уже больше там 10 лет, многие озвучивают такую историю, что мне даже поворачиваться не надо, я по повороту ключа могу понять, какое настроение у человека. То есть мы настолько, представляете, у нас постоянно работает мозг, мы настолько всю информацию по крупицам собираем, запоминаем, мы даже не можем в моменте отследить, уже формируется интуиция, да, мы даже не можем понять, как мы принимаем решение. Вообще ассоциации, свободные ассоциации — это основа или основной принцип взаимодействия в одной из самых известных психологических и самых известных психоанализ, в общем. Я там окончание не собрала в кучу. Не будем напрягаться, да. Вот, в общем, Фрейд обожал ассоциации, Юнг, последователи очень многие сейчас это используют, потому что это мощный способ для того, чтобы работать с психикой. С чем и как у вас ассоциируются люди ваши, вы сами, ваша ситуация, какая-то конкретная история, реакция на моменты, даже вот используются оговорки, или мы, ну, вообще, как сюр какой-то, вот это тоже уже идет. Ну, сравнение есть, а есть ассоциации. Два уровня. И это такой очень важный момент. Ну, давайте такой небольшой тест проведем.
3: Давай.
2: По партнерству. Вот партнеры, допустим, либо ближайшие, либо самые важные люди в вашей жизни, с которыми вы больше всего времени проводите, с каким животным ассоциируется ваш партнер?
1: Ой, так сразу и не скажешь.
2: Быстро надо говорить. Ассоциации, вот когда мы работаем с ассоциациями, нужно позволять мозгу первое, что пришло, то и озвучивать.
3: Кот.
4: Да, кот. Кошка, скорее.
2: Кошка. Но...
4: которая туда...
1: А потом...
4: которая...
1: давайте,
2: да.
1: Я как-то, как всегда, я далеко начинаю думать. Ну, наверное...
2: Не надо далеко, это твой механизм защиты срабатывает. А вот попробуй, вот ассоциация как раз-таки, она должна легко приходить сразу, мгновенно.
1: Ну, кошка, да, пожалуй.
2: Кошка. Подойдет. А себя вы с каким животным ассоциируете?
4: С кабаном.
3: Я, наверное, тоже какая-то либо панда, либо мопс. Вот эти вот маленькие собачки со складочками.
2: Так определись, кто ты.
3: Непонятная вот эта субстанция.
2: Так, Даша, давай мы чуть-чуть в кучу соберемся и быстро первое. Ты кто? В контакте с этим человеком ты каким животным себя ассоциируешь?
3: Наверное, какой-то котенок Гав.
2: Котенок Гав. А партнер кот. Да, и вот смотрите, как интересно. Здесь кабан и кошка. Что кабан и кошка делают вместе? Нет, это нормально. Это, кстати, про ролевые позиции и про сценарий отношений, которые вы выбираете, да? Кабан — это такое существо, которое...
1: Нет, знаете, вот что вот, животные хлопочут, какие-то хлопотуны, вот есть что-нибудь такое? Вот я, наверное, больше...
2: Енот полоскун.
1: Ну вот. Нет, ну если он хлопочет...
2: Но он же постоянно все стирает, что-то там собирает, везде лазит, он на месте не сидит.
1: Так будет точнее, да, пожалуйста.

0: полоскал.
1: Это
0: да.
1: Кто?
0: Енот, ну, пускай енот полоскал.
1: Ты?
0: Да.
1: Ну вот, а рядом с тобой кошка.
0: Ну, да.
1: И как они взаимодействуют?
0: Нормально. Ну, временами, да, бывают какие-то драки за территорию.
1: Да, драки за территорию происходят. По сути, вот эти ассоциации вы выдаете, как вы взаимодействуете, какой сценарий взаимоотношений. Но вы из разных классов. То есть есть какая-то дистанция между друг другом, и есть какие-то моменты, которые вы не можете принять в друг друге, ну, прям сильно разделяют. Это, кстати, точка роста, чтобы разрешить себе полностью размещаться в отношениях, да? У Дмитрия сказал кошка и лев.
2: Да, не, лев это и шутка была. Я больше на спокойного медведя похож,
0: или
2: которого бесить не надо. Да, или...
1: Ладно, хоть все из, это, класс хищников хотя бы
2: иногда
1: выбрали.
2: Иногда обезьяна, да, бывает.
1: Не, ну, что-нибудь одно выбирай. Ты уже начал думать, так не работает. Ладно, ассоциации хорошо. Должны быть первые. Вообще первая была лев. Лев
2: не, лев это шутка реально. Первое, о чем я подумал, это медведь в голове был. Угу. Какой-то такой. Он и агрессивный, и спокойный одновременно.
0: Не очень большой.
2: Не очень большой, да.
3: Мишка По.
2: Да, который лапу сосет.
1: Ну вот смотри. Смотри, медведь
2: есть
1: и кошка.
2: Еще из животных еще был это. Есть из сообщества бабочек такой, языкан обыкновенный. Вот тут можно было уйти, но нет. Так.
1: Ну, я про то, что смотри, вроде бы кошка, да, которая капризничает, истерит, нестабильно. Ты так вот прям сразу выдал ассоциацию, да, и медведь. Что медведь делает с кошкой?
2: Любит.
1: Ну, у медведя, да, две позиции. Либо он ее сожрет, да, либо он испугается, убежит, если мы вспоминаем популярные видеоролики, да?
0: И сказки.
1: А либо если выросли вместе, то там будет какое-то взаимодействие. Но и опять, два разных класса.
2: Угу.
1: Да, и вот
2: у
1: это
2: меня
1: вот...
2: на собаке кошка спала, поэтому все нормально.
1: Вот. Противоположно. Ну как, они вроде из класса хищников уже хорошо, то есть едят вообще, да. Но при этом
2: он ей в детстве хвост откусил. Тоже правда.
1: Ой, блин. Сейчас с точки зрения психоанализа, кто кому тут хвост откусил?
2: Посмотрим.
1: Что за события? Давайте мы. В общем, обратите внимание, да, что вроде бы два хищника вместе уже хорошо, острые зубы, когти, есть способ защиты одинаковый, но один очень большой, громадный и может быть опасен для второго, да? То есть есть какое-то такое. И причем первый-то тоже был озвучен, что нестабилен, да? То есть воспринимается, что медведь постоянно в напряжении, походу, находится, конечно, да, не знает, как реагировать и чего ждать от этого существа. И здесь вопрос, зачем один, ну, вот этот сценарий, представляете, один такой очень большой, угу, очень массивный, но отключается на полгода, да? А второй постоянно в динамике. То там, то сям кидает. И как, каково вот этим двум ритмам вместе соединяться, сочетаться?
3: Это
1: очень
3: тяжело,
1: огромное количество энергии затрачивается, что у одного, что у другого. Вопрос, тогда вопрос стоит в том, что у вас происходит ВКонтакте, как вы разрешаете конфликты и действительно ли вы друг друга слышите, либо есть какая-то, ну, такая вот защитная позиция, да, что очень много... Одному приходится тратить энергию, чтобы достучаться, разместить свою позицию. Ну, это вот на первичный анализ.
2: У любых животных так происходит.
1: Нет, поэтому... смотрите, вы же не сказали, что я лев, а она львица. Вы же не вызвали. Вот это вот, да, вроде бы одинаковая позиция, одинаковое мировоззрение, да, уже понятно, мы одного типа животное. А вы выбрали больше, меньше. Ладно, хоть с одного это... класса. Бывает, что выбирает, например, я мышка, а он кот, да? Ну, что делает кот? Вот это чисто яркий.
3: Съедает мышку.
1: Съедает, жирает. То есть в этих отношениях рассеивается человек, да, охотится, и, возможно, они даже деструктивные, потому что кто-то причиняет власти и жирает. И у Даши кот и котенок.
3: Ну, который гавкает.
1: Не, ну подожди, ну кот и котенок. Кот это кто? Родитель, а котенок?
3: Котенок.
1: Это ребенок.
3: Он учится в этом
1: и получается,
3: мире, да,
1: что в отношениях с партнером я занимаю какую позицию?
3: Взрослый ребенок. Ну, то есть там взрослый, я ребенок.
1: Ну, взрослый ребенок. Как двум партнерам, ну, вот, взаимодействовать, если один постоянно на позиции ребенка, а другой на позиции взрослого? Распределение ответственности, взаимодействие.
2: Одной.
1: Нет, почему? Это типичный этот, которому очень часто общество толкало нас, что женщина должна быть зависима от партнера, да, что она должна быть ниже по иерархии. На самом деле это очень сильно вредит отношениям, да, бывают сложности во взаимопонимании, взаимодействии. Есть какой-то момент зависимости один от другого, рассеивание одного партнера в другом, да. И на начальных этапах это замечательно. Меня защищает, оберегает, я в безопасности, чувствую себя полностью, да. Но потом, когда, особенно если у человека, который вот амбиции есть, есть желание самореализации, это может повредить отношениям. И здесь точка роста как раз-таки вот выходить ВКонтакте на консенсус. Ну, то есть вин-вин. Партнеры, да, но в сохранении того, что хочется, да, хочется чувствовать себя в безопасности, хочется тепла, хочется, чтобы себе видели не только это, сильную, самодостаточную, да, но чтобы видели уникальность, да, что я эмоционально чувствительна, и мне нужна вот такая форма поддержки, да, потому что котята они какие? Они мимимишные, да.
0: Начали вот что-то с кино, куда-то ушли, по-моему, это, в животное.
1: А вот здесь, ну, так и происходит, потому что, как заключение, в фильмах работают над героями, их прописывают детально, часто выбирают конкретных людей. Либо конечно, это сборная информация. И мы сразу реагируем ту часть и ту историю, которая у нас была, либо частично. И поэтому мы хватаемся за героев. Внимательно следите, кто вам нравится, на как вы реагируете в моменте, за кого вы болеете. Это очень классно тем, потому что терапевтический аспект имеет. И вы можете даже через фильм прожить какую-то свою историю незакрытую.
0: По всем. Спасибо большое.
1: Поэтому подробно, ловите свои ассоциации. Они очень важны. Хорошо. Собирайте их.
4: Психолог отвечает.

Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте. Обновленный Хавейл М6. Современный дизайн. Сервисы дистанционного доступа. Вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.

0: компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 19 градусов, днем до плюс 28, в Ясном плюс 22, днем до плюс 29 градусов, в Кувандыке-Медногорске плюс 21, днем до плюс 28, в Оренбурге плюс 18, днем до плюс 20, дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база. Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено. Метеохит.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Порядка 137 миллионов рублей направят на восстановление дорожного полотна на улице Металлистов в Орске. Как сообщили в администрации города, именно с этого объекта начнется дорожный сезон. Подрядная организация уже определена, контракт находится в финальной стадии подписания. Выход дорожников на объект запланирован на июнь. Помимо этого, в текущем сезоне в нормативное состояние приведут еще 6 километров городских магистралей. В перечень вошли, в частности, улицы Народа Вольц, и рабочая крестьянская. По информации синоптиков Приволжского УГМС, антициклон, накрывший жарой Оренбургскую область, покинул регион. Ему на смену пришел скандинавский циклон с атмосферными фронтами. С середины недели температура воздуха понизится до комфортных значений. В Оренбурге пройдут кратковременные грозовые дожди с порывистым ветром и локально возможен град. Простой пароль админ остается одной из распространенных причин взлома домашних устройств. Об этом сообщили в МВД. По данным ведомства, такой пароль часто не меняют на роутерах, камерах и другой технике. Этим пользуются мошенники. С помощью специальной программы преступники автоматически находят уязвимые устройства и получают к ним доступ. В МВД советуют сразу менять заводские пароли на сложные, отключать ненужный удаленный доступ и регулярно обновлять программное обеспечение. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 67 копеек, 100 тенге 15 рублей 17 копеек, юань 10 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: так, ты, слушай, что с тобой происходит на этой неделе?
1: А что, погода соответствует?
0: Все как-то так, как-то лирично, медлительно, я бы даже сказал, на тебя вообще не похоже. Где вот это тунц-тунц-тунц? Давай-давай! Где все?
1: Ну, куда-то пропало. Не, хочешь, я добавлю тебе?
0: Да, уже не хватает, слушайте. И раз я так говорю,
1: знаешь. Да, да, уже надо. Ну, надо.
0: О! Вот это уже другое дело, да. Ну, это что играл-то, расскажи. Ну,
1: Иванушки Интернешнл. И только дождь стучит.
0: Причем такая не замызганная песня.
1: Да, я и говорю, я поэтому ее и выбрал. Она прям такая, это...
0: Я даже как-то не признал поначалу, честно говоря. Ну, ладно, друзья, всем доброе утро.
2: Аттестат в крови.
0: Нет, ну, не увлекайся, слушай. Давай без перекосов. Ну, ладно.
3: Выключи этот приемник. Что с ними сделать? Он кратит уже.
0: 9.07 на студийных часах. Всем здравствуйте. Еще раз доброе утро, друзья. Мы подушка шоу Виталий, Дмитрий и Дарья. Сегодня обсуждаем тему «Расскажите тремя словами о забавном случае, который с вами произошел». 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
3: Разрешите мне начать?
0: Пожалуйста.
3: Пишет нам Кристина. Доброе утро. Стриптиз, кафе, ошибка.
0: Так,
1: чей стриптиз-то?
3: Было несколько лет тому назад. Работала в кафе, и неожиданно к нам приехал стриптизер. Оказалось, он ошибся вот адресом.
0: Очень хорошо, Дмитрий, погромче. Представьте, кафе, подождите, кафе.
3: Находилось на том же адресе, куда он ехал.
0: Подожди, провинциальное кафе. И приезжает, давай, стриптизер.
1: Знакомая ситуация.
3: А потом он позвонил клиентке, и выяснилось, куда надо идти.
1: Ошибся, короче.
3: Вот интересно, это она расстроилась, Кристина, или наоборот? Обрадовалась.
1: Ну, конечно, я думаю, расстроилась. Я вот до последнего года не очень сильно верил в силу стриптиза мужского, например. Женский, понятно, да, но вот мужской. А тут недавно вели мы, значит, 8 марта и решили взять там мужичка, он с Самары, вот, приехал.
0: Как-то так, знаешь, уничижительный мужичка.
1: Ну, нет, нормальный, он не, не
0: бо... там,
1: он небольшой, там... невысокий, но такой спортивненький,
0: нет,
1: я бы сказал.
0: Ну, да, это вообще, наверное, это...
1: Да, база.
0: Да.
1: Не всегда приезжают такие.
0: Да?
1: Иногда на картинке одно, а в жизни приехал там.
0: И, мне кажется, они всегда молодые. Ну, то есть,
1: там... ну относительно, да. Ну, и там такие реакции женские были. Все, я говорю, ну, вот вы и посмотрели на тот самый знаменитый самарский шоколад.
3: Надо будет у Ирины спросить, откуда такая реакция? Вроде бы
1: на стриптизеров?
3: На мужской. У нас есть психолог Ирина. Вот я говорю, надо будет спросить.
1: Я покажу, она расскажет.
3: Дим, не будет такой реакции.
0: Не будет, да? Так, очередные три слова. Мальчик, петух, драка.
3: По-моему, про себя говорят.
0: Не надо. Я был маленьким.
1: Чисто дело открыли.
0: Я был маленьким, наверное, гуси были больше меня. У бабушки в деревне туалет находился на задах, и туда пройти можно было через курятник, в котором царствовал очень злой петух.
1: А, то есть не через дефис.
0: Даже взрослых бабушка сопровождала, ну, то есть мимо него, проходя. И вот мне приспичило, а никого нет. Пришлось выходить на ринг. В общем, он кинулся, и мы сцепились. Я дрался, как каратист, с криками «Кия!» и ударом ноги по клюву отправил его в нокдаун. С тех пор он меня не трогал, уважал. Замечательная история, да. Мне, например, очень понравилась. Такая хорошо написанная, подробно рассказанная.
3: Это вот от Игоря сообщение.
0: Игорь, да? Хорошо.
1: Нет, это от Сергия.
3: От Сергия. Мне, видимо, не прогрузилось.
0: Так, код понять елка, Алина написала. Причем через точку. Код, точка, понять, точка. Елка, дальше точки нет.
1: Дальше нет. Ну,
0: в принципе, понятно все. Кот и елка. Ну, что это еще
3: может быть?
0: А
3: вот это вот палисадник, девочки, кирпич. Это что? Но, как это понять?
1: Там, видимо, это тоже от Сергея сообщение. Там, видимо, девочкам не понравилось, что Сергей рядышком.
0: Не, ну почему ты так сразу в какой-то негатив?
1: Ну а в какой? Палисадник, девочки, кирпич.
0: Ну перепрыгивали через палисадник, споткнулись, а кирпич упали, например.
1: Девочки? Ну не думаю.
0: Я то вот есть ты думаешь, все-таки кирпич в него полетел?
1: Ну, мне так кажется. Или Сергей испугался за свою безопасность. Да. Девочек было много.
0: Отличная песня, диджею респект, Дима.
1: Спасибо, вот написали, Александр. Да, да. Да, спасибо.
3: Так, Иванушки, а вот звучали. Сообщение «Бык, полет, крыша».
0: Это опять же от Сергея, я так понимаю. Или нет? Или
1: про кого? Спасибо?
0: «Бык, полет, крыша».
1: А, «Бык, полет», да. Это вот три сообщения от Сергея было.
0: Вот он поясняет. Опять же, у бабушки в деревне был маленький теленок, с которым я любил играться и бодаться. Чесал голову между рожек. Хотя говорили нельзя. К следующим каникулам теленок подрос. Я к нему поздороваться, а он закинул меня на крышу сарая.
3: Ого.
0: Да. Ну, если не обман, конечно, то это серьезно.
1: У нас была история похожая. Значит, приехали к нам. Ну, я вроде деревенский пацан, там нормально все, с бабушкой, там с дедом столько живем. Коз вывожу сам, то есть напастись, грубо говоря. А тут к нам гости из Питера приехали, родственники. Ну, а у нас, значит, коза меня тоже какая-то за год, значит, забыл, пока лет не было. Угу. Я приехал, и она давай кидаться. Ну, ладно, там самое главное, это вовремя ее просто взять за рога, и она тебе ничего не сделает. Вот. Но все равно страшно, и мы как-то пошли на речку, возвращаемся с речки, и пройти можно только вот через зады наши. Угу. Вот. А она встала и стоит. И мы, что ты думаешь, мы обходили через пол деревни.
0: Я тоже в деревне бывал, и с козами
1: страшно
0: было. Были случаи тоже, да.
1: Сейчас бы, конечно, по-другому, но в детстве страшно.
0: Их, благо, единственное, привязывали постоянно. Но они такие длинные веревки были, но тем не менее они были на привязи. Поэтому ты уже знал траекторию примерно, да?
1: Да, куда она
0: дойдет. Поэтому спокойно обходил. А так они могли боднуть-то хорошо.
1: Боднуть, ладно, лешку вспороть.
3: Не, ну слушайте, когда в детстве за тобой бегут разные...
0: А гуси как бегают?
3: Гуси вообще, а петухи, которые... Ты проходишь мимо, он думает, что ты проходишь, на его курочек заглядываешь, и начинает на тебя бежать.
1: С гусями главное наоборот. Я буквально, сколько вот, 3 недели назад с гусем дрался в деревне. Нет, правда. Я к бабушке ездил, вот... И они мне, мы с младшей сестрой приехали, и там что, 15 лет там сколько. Ну и, короче, Дима, где, говорит, выкини мусор, там гуся, ну, у нас полдеревни его боится, говорит, он на девчонок, говорит, кидается в основном.
0: А тебя не жалко?
1: Да, не, говорит, пацанов он чуть не может побаиваться еще, ну и что, он выходит, а их там 2 всего гуси, там еще какой-то с ним облезлый лазит. Я думаю, ага, вот ты где, я на него, он на меня, и он так, знаешь, вот эти вот крылья вот так вот делает, начинает только делать, я в дедовой этой, господи, куртке такой военной, я такой тоже так раз на него. И такой, ну давай. И мы друг на друга, я с мешком, с мусором, он просто, я такой, и он на меня. Ну, короче, он убежал, я начал кружки записывать.
0: Слушай, весело ты живешь, а?
1: Я успеваю еще в деревне с гусями.
0: Молодец, да.
3: Ой, жалко, что это никто не заснял.
1: Нет, я кружки свои записывал, говорю, а между прочим, я тут гуся удел. Рэмбо.
0: Ладно, друзья, вот такие вот интересные забавные случаи, которые можно рассказать тремя словами. Пишите 8922 878 2929. В конце сейчас подведем итоги.
1: Обязательно.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от «Бастон». Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 мл 42 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
7: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
8: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: О погоде сейчас в Орске плюс 20 градусов, днем до плюс 28. В Ясном плюс 19, днем до плюс 27. В Ковандыке, Медногорске плюс 19, днем до плюс 25. В Оренбурге плюс 18, днем до плюс 20. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
11: Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
12: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
13: Метеохит. Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group. Бюро недвижимости и услуг.
2: Поехали!
3: Вот, разгорячился.
2: Опа.
3: Развернулся наконец-то, да? Рассупонился, что называется.
4: Туша пошла.
3: Пошла, да.
4: Кураж.
3: 25 минут 10 на студийных часах. Самое время для неправильных новостей, друзья. Начнем с такого. Житель Омской области украл 14 лошадей и потребовал за них выкуп.
4: Ход конем.
3: Да-да-да. Вот, ну, после, понятно, обращения потерпевшего в полицию, вся эта история очень быстро закончилась.
4: Чужому коню в зуб, как говорится, тоже надо не смотреть.
3: Да. В США местная жительница случайно проглотила наушник вместо таблетки. А у нее в руках, как вот у Морфеуса в фильме «Матрица», был в одной руке таблетка, в другой наушник. Угу. И почему-то она вместо лекарства проглотила именно его, запила водой. И все то время, пока наушник не вышел из ее тела, дама сходила с ума от тревоги.
5: Вот хорошо, допустим, вот такой наушник я еще понимаю. И то это тяжело.
4: Там же, скорее всего, этот...
3: Ну, такой маленький этот, тоже, да.
4: Беспроводной.
3: Беспроводные
5: маленькие. Не
3: хотите
4: перепустить? Да. И там всегда что-то играл. Уведомление.
3: Да, она, в общем, она сходила с ума от тревоги, особенно, когда из ее живота начало доноситься голосовое сообщение, которое она незадолго до этого записала для друга.
4: Это, конечно... Забавно.
3: Сейчас, говорит, конечно, это смешно, а тогда, говорит, было жутко.
4: Ну, да.
3: Да, в Японии местная жительница вместо того, чтобы расплатиться с таксистом, ограбила его, угрожая ножницами. Да.
4: Ты или везешь, или я тебе сейчас на лысо постригу.
3: Но дело в том, что...
5: И усы твои почикаю.
3: Да, дело в том, что ей пришлось разочароваться. У таксиста имелось лишь 5000 йен, это 31 доллар.
4: Ну, в общем...
3: Ну, в общем, немного.
4: 4 тысячи, да.
3: Взяв добычу, незнакомка удалилась, злая и разочарованная.
5: Ему бы она хотя бы подкинула деньги.
4: На маникюр.
5: Ему нужнее.
3: Вот, и дикий случай в США. Женщина подговорила 5 своих любовников похитить 6-го и пытать его.
4: Зачем? Зачем?
3: А все потому, что во время любовных утех, извините, с 6-м,
4: ага,
3: она руку сломала.
4: Ого!
3: Да, и говорит, это ты виноват.
4: Теперь я на всех не могу разорваться. Не хватает.
3: Да. Да все, ну, наверное, да. А у нее еще 5. Ну, помимо этого.
4: Нет, они приходят к нему домой.
3: Мало того, да, она их обзвонила. Они согласились, понимаешь? Mm-hmm. Это что ж там за женщина такая?
4: Она заходит с пятерыми мужиками к нему и такая-то...
6: Беги, дядь Митя!
3: Да-да-да. Они его действительно похитили. Ну, там недолго история развивалась, он смог сбежать, короче говоря.
5: Я в шоке.
3: Ужас.
5: Как-то вот живут люди интересно, да?
3: Да, кто-то вон с гусями дерется.
4: Ну, там примерно такая же история.
3: Ладно, вот такие новости.
4: Спасибо. Так.
5: Всякие гадости от Виталия Мороза.
4: Данс, послушаем и гороскопом.
0: Реклама.
7: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
8: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
9: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
10: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в сеть. Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, друзья, гороскоп в эти минуты, как всегда, 31 минута 10 на студийных часах. И, как всегда, надежды только на лучшее от гороскопа.
2: На меня. А, нет?
3: Давай.
4: Рыбы.
1: Сегодня практически все, что вас волновало до сих пор, может быть пущено на самотек безо всякого ущерба для ваших интересов.
4: Водолей.
5: Если у вас начали сильно отставать часы, проверьте, нет ли внутри дохлого таракана. А также постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными, иначе рискуете быть исцарапаны.
4: Козерог.
2: Так, не стоит затевать пустые споры, они дело повредить могут и драгоценного времени много отнимут.
4: Стрелец.
1: Сегодня судьба будет благосклонна к вам в целом, но по мелочам станет подсовывать пакости.
4: Скорпион.
5: Сегодня кто-то сможет окончательно и бесповоротно испортить вам настроение одним лишь своим присутствием.
4: Весы.
2: Весы. В общем, ребята, сегодня...
1: Не отвлекайтесь.
2: Да, извините. Вам достаточно будет прислушаться к голосу своей интуиции, чтобы с большой степенью точности определить, правы вы или нет.
4: Дева.
1: Сегодня дела, связанные с денежными вопросами, будут столь легко поддаваться разрешению, что их можно будет счесть незначительными.
4: Лев.
5: Сегодня вы можете оказаться в роли внимательного слушателя, а затем и утешителя кого-то очень-очень расстроенного.
4: Рак.
2: Раки, пытаться управлять событиями, конечно, можно, но вот сегодня день для этого не совсем подходящий.
4: Близнецы.
1: Сегодня можете позволить себе расслабиться, изгнать ощущение недоверия к кому бы то ни было и вообще отказаться от неприятных мыслей.
4: Телец.
5: Все далеко не так просто, как вам может показаться, поэтому не стоит сегодня делить палитру событий на черное и белое.
4: Овен.
1: Делить палитру не надо.
2: Да, надо палитру прям, не пол-литру. Так, сегодня тот день, когда ситуация, складывающаяся до сих пор не самым лучшим образом, вдруг может резко перемениться и получить счастливую развязку. Ваша задача не опускать руки. Информация от ignio.com. Ну и Дарья.
1: Давай.
5: Если есть возможность разделить, там уже не важно поскольку.
2: Если оно твое, то оно никуда.
1: Ну,
2: а если оно никогда, то зачем оно всегда?
1: Ну? Да, да, да.
5: Потому что твое изначально уже здесь.
1: Представьте.
6: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: АЗС «Роял-7» представляет премиум-топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Ого, кажется, мозг проголодался.
6: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
7: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
8: Знание полезно, призы вкусно.
7: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Скрипит усталый караоке.
1: Верно. Друзья, 21-137, код города 3537. Набирайте этот номер, поучаствуйте в нашей финальной рубрике и попробуйте получить, кстати говоря, отличные подарки. Это билеты, правильно же, да?
2: Билеты.
1: Один.
2: Один.
1: Один билет.
3: Полбилета. Полбилета.
1: На что? Дело в том, что концерт Данка Жана Милимерова, это экс-солист группы «Премьер-министра», и диджея Игоря Дуденко из Оренбурга. 5 часов танцевального марафона 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Это вам не это, как говорится.
2: Это вам то.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
4: Дмитрий.
1: Дмитрий. Дима, и теперь...
3: Против кого, Дима, да. У нас? Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Как вас зовут?
5: Наталья.
3: Отлично. Попробуем себя показать, Дима и Наталья.
1: Сегодня... Кто будет потом танцевать?
3: Да, но Виталий тут на днях намекал на эту песню в одной из рубрик. Давайте мы послушаем.

0: Есть версии.
1: Рекой.
2: Видимо, Виталий будет танцевать под Данко.
3: Некуда спешить.
1: Так, Дмитрий.
0: У нее вчера день рождения был.
1: Наталья.
0: Вчера ж, по-моему, день рождения был.
1: Да.
0: Вот.
2: Ты
3: не ждешь от жизни.
1: Наталья Браво!
3: Зимняя вишня.
1: Чуть-чуть не добрались до припева. Слушай, ну в который раз я удивляюсь и поражаюсь. И приятно причем. Все-таки в замедленном действии вещи звучат
0: интереснее.
1: Сочнее, как-то интереснее, да.
0: Да, ну, Дим, поздравляем с тем, что он дозвонился, попытался, как...
1: Да, Дима.
4: Да, поздравляем Наталью, да.
1: Да.
2: А какие у нас телеслушатели стали? Друг друга поздравляют, привет передают.
0: Да, молодцы вообще, дружная семья. Спасибо, Дим. Ну, а Наталья, респект, билет на Данко уходит вам и ваши послания, все, что хотите.
5: Ну, привет, ребят, вам. Спасибо в очередной раз за такие мероприятия, которые вы проводите. Мы вас любим.
0: Спасибо.
1: Мы вас тоже. Да.
2: Потому что мы из кожи.
0: Да. Все мы человеки, да. А я уже думал подсказывать, думаю, как бы подсказать. Но вот дети как это показывают, когда скорость на машине прибавляют?
2: Врум-врум.
0: Помогло бы или нет, не знаю.
1: Ладно, на правах рекламы. Впервые в Орске Данко, Жан Мелемеров, экс-солист, премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона 30 мая, база отдыха «Атмосфера 156». Подробнее о билетах узнавайте по телефону 8-987-868-0640, а также кассир.ру, афиша.ру, окасса.ру, категория 12+.
0: Да я знаю.
3: Белый снег.
0: Ну, давай.
1: Как белый пух сейчас.
3: Чуть слышно.
1: Да, вы вообще не слышите. Да никто не виноват ни в чем. Пух летит сам по себе.
0: Да.
6: Спит усталый кровь.

0: Мы выпускника не просто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Bouquet. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Bouquet. Орск, Васнецова, 21.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Впервые в Орске. Данка, Жан Мельмеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру, укасса.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРН ИП 326-565-8028-141.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде сейчас в Орске. +21 градус, днем до +28. В Ясном данную минуту +22, днем до +29. В Кувандыке, Медногорск +21, днем до +23. В Оренбурге +19, днем до +20. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Дудушка Шоу.
1: Танцуют все!
2: Давайте под этого вот так вот.
3: Как бабушки, так давайте вокруг солнца.
2: Ладно, друзья, завершаем сегодняшнюю тему. Опиши в трех словах забавный случай. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Значит, что нам еще написали за это время? Дружба заканчивается там, где начинается соперничество за сердце дамы. Мы с братом и девчонками ночью сидели в палисаднике. Это про кирпичи. Палисадник, кстати, ранее написано Сергеем. Мы с братом с девчонками ночью сидели в палисаднике. Друзья проходили мимо и искали их. Мы такие: здесь их нет. А девчонки спрятались в кустах. Друзья взяли кирпич, чтобы проверить, и кинули в кусты.
3: Ладно, хоть мимо.
2: Да, мимо. К счастью большому.
4: Так, давай чередовать сообщения, потому что у нас их много. Пишет нам Лилия. Доброе утро.
2: Сейчас сказали мало.
3: Давай.
4: Пишет нам Лилия. Доброе утро. Первое. Пришел, увидел, полюбил. Второе. Жрать надоело, спать. Поставьте запятую сами. Третье. Самый короткий романс. Я встретил вас, и все. Четвертое. Асфальт, лужа, машина.
2: Я встретил вас.
3: Причем, знаешь, это вот эти два сообщения. Я встретил вас, и все. Асфальт, лужа, машина. По-моему, в одну.
2: Да. Вмещается. Я только научился говорить, и с коляски всем мужикам кричал: дай куить.
3: Ага.
2: Батя решил отучить от этой пагубной привычки. Он сидел возле печки, я подошел к нему с просьбой, он свернул газетку и поджег. Мои подпалены ресницы и брови помогли мне справиться с этой тягой.
3: Ну, у меня тоже дед, только он давал мне спичку рядом с собой, сажал и спичку. Ну, естественно, никакого проку, я такой: ерунда какая-то.
2: И не стал.
3: Да.
2: Так, все у нас или
4: нет? У нас много сообщений. Елена пишет: мы клад нашли. Вчера перебирали компостную кучу и нашли в ней клад. Бабушка-соседка столетняя спрятала свою пенсию от родственников. И сумма-то не маленькая. По скрипту мы честно отдали все ее сыну. Но нам было очень интересно найти такой клад. Будем и дальше копать, вдруг еще что-то найдем. Так, сообщение от Натальи. Жили-были и ушли.
2: Жили-были и ушли.
4: И ушли.
3: Это квартиранты?
2: Или родственники?
3: Да, про кого это?
4: Не знаю. Так, сообщение от Игоря. Мама, поезд никуда. В 90-е мама купила мне билет на поезд к тете. Мне было 16 лет, денег она дала на карманные расходы, чтобы не было соблазнов потратить. В итоге я приехал в другой город, конец страны. Мама напутала название станции на кассе и добирался почти неделю на перекладных. Что такое перекладные?
2: Ну, то есть там
3: от одного места
2: на телеге,
3: другого,
2: на,
3: да.
2: Там, на машине, на лошади, на чем придется.
4: За это время меня объявили в розыск. О том, как я добирался, можно написать целую повесть, говорит нам Игорь.
2: Вот это классное сообщение.
4: Да. Так. Маришка, здравствуйте. То, сё, 5-10.
3: Ты же спрашиваешь, а ты чем занимаешься? На жизнь чем заработаешь?
2: Класс.
3: То, сё.
2: Да.
3: Это кто у нас?
4: Это Маришка.
3: Маришка, да, молодец. Классно.
4: Так, Лили написала: деревня, гости, валенки. В деревню приехали гости из города. Хозяин им перед сном говорит: захотите ночью в клозет, валенки в углу. Утром валенки были полные.
2: Да.
3: Серьезно?
2: Ужас какой.
3: Класс.
4: Так, по-моему, у нас еще сообщение в Телеграме есть. Да, вот Катя пишет: салют из каши.
2: Ну, все просто. Понятно, да.
4: Так, и Ольга: доброе утро. Скейт, асфальт, коленки. Это история жизни дочери, а лето только начинается.
3: Давайте аккуратнее на коленники купить, что ли.
2: Да, да.
3: А то опасно.
2: Не страдайте.
3: Сотрется к осени. Так,
2: ну что?
3: Ну, мне вот нравится, конечно, и про валенки, и про потерю Игоря там, да, и еще что-то там было. А, то все 5-10. Вот три сообщения для меня лучшие.
2: Ну вот, а как выбрать-то?
4: Ну вот от Игоря сообщение про розыск мне понравилось. А еще Сергей сегодня писал про петуха там и сражение. Вот тоже безумно интересно.
3: Ну еще и сообразили троих от Игоря тоже было забавно. Там, где 14 рублей 13 они вкидывали. Кто сколько там, тот съел. Ну тоже забавно.
4: Да. А что делать-то будем, товарищи?
2: Ну, давайте я буду, наверное, все-таки за более развернутое сообщение Игоря про розыск.
3: Да, я согласен.
2: Смешно.
4: Ну, соответственно, два голоса есть.
2: Да. Игоря поздравляем, стаканчик кофе от Кофелайк ему достается.
3: История про розыск ему.
2: Да.
3: Приносит. Все-таки
2: это ну, крайне необычно из всего того, что прозвучало.
3: Да. Интересно. Это все-таки не загаженные валенки, но...
2: И не то, все, 5-10.
3: Да, да, да.
2: Но тем не менее. Читайте далее.
4: На правах рекламы свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это Кофелайк. Адреса: город Орск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, Пасаева, 21. Проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
3: Ну, это совсем другая история.
2: История, да. Всем спасибо за сообщение, всем хорошей среды сегодня. Чуть будет прохладнее, станет легче дышать, друзья. А завтра уже четверг у нас, в общем, до завтра.
4: И дождичек в четверг будет.
2: Да.
3: Ну, кстати, тоже возможно. What?

0: Урале 10 часов. Это радио Хит Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Новотроицке следователи завершили расследование дела о гибели сотрудника на заводе. Под следствие попал мастер одного из цехов. Ему вменяют нарушение правил безопасности, из-за которого погиб человек. Все случилось 23 сентября прошлого года. В цехе завода по производству химических веществ ремонтировали оборудование. Мастер не сбросил давление в фильтр прессии. В какой-то момент плиты рухнули. Один из рабочих получил травмы, он умер на месте. В России разработают меры по недопущению выхода диких животных на проезжую часть. Правительство поручило Минприроды провести анализ миграционных маршрутов животных. Основная цель – определить участки трассы, где требуется срочная защита от внезапного выхода зверей на проезжую часть. Доклад о результатах анализа будет представлен правительству в течение года. В апреле поставки смартфонов из Китая в Россию достигли максимальных объемов с конца 2024 года. Об этом стало известно из данных китайской таможни, которая 27 мая изучила РИА Новости. Суммарная оценка экспорта телефонов в Россию оценивается в 211 миллионов долларов. При этом за месяц объемы импорта выросли на 26%, а в годовом значении поставки увеличились в больше чем полтора раза. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 67 копеек, 100 тенге 15 рублей 17 копеек, юань 10 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты смог.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: по средам днем я мог бы быть практически кем угодно. Вот и вам желаю того же, смотреть абсолютно в любую сторону, не бояться идти вперед и выбирать что-то новое и интересное. Особенно, когда погода не давит жарой, пока еще, по крайней мере, давайте ловить приятные моменты и от сырости за окном. Это тоже как-то, ну вот, знаете, когда особенно дождик пройдет, прям будет вообще хорошо. Крыша Адам, впереди New Heart, также Звери, район кварталы. Послушаем мы, что там нам 27 мая приготовило. Все по базе, ну и немножко креатива.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, среда, 27 мая. Сегодня отмечается день города Санкт-Петербург. 323 года ему. Прекрасный город на Неве. Всероссийский день библиотек у нас. Или день библиотекаря, он еще называется. Поздравьте заслуженных работников. День смелых решений, без них никуда. День изобретения шпрот. Мы сегодня уже обсуждали. Сейчас бы бутербродик, да, там, с огурчиком, поджаренным хлебом, там, маслицем, да, что еще можно рядышком положить. Всемирный день выдры. Также у нас, конечно, мы поздравим с мусульманским праздником Курбан-байрам всех. И, безусловно, еще сегодня об этом поговорим. Также у нас Международный день сельскохозяйственной авиации, штука важная. День неотложной медицинской помощи. День защиты от солнца. Международный день маркетинга. Тут уже ближе ко мне, наверное, потому что именно данную категорию в институте мы изучали абсолютно каждый год. И еще у нас из-за границ пришли такие следующие праздники, как День сыра, например, и День бояться нечего. Приятного аппетита, ничего не бойтесь, жизнь одна, и, как говорил один классик.
0: Реклама.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беспокойтесь.

0: и пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Фред всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Чехни день здесь раз в Приморье, и доступно все для нас.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: О гороскопе поговорим мы прямо сейчас, 27 мая, если вы не забыли. У нас, как всегда, с igneo.com много интересного, чтобы ваш день был веселее.
2: Овен.
1: Сегодня тот день, когда ситуация, складывающаяся до сих пор не самым лучшим образом, вдруг может резко перемениться и получить счастливый конец. Ваша задача только не опускать руки.
2: Телец.
1: Все далеко не просто так, как вам может показаться сегодня. Не стоит делить палитру событий на черное и белое. Обычно она исключительно из оттенков серого цвета.
2: Близнецы.
1: Можете позволить себе расслабиться, изгнать ощущение недоверия кому бы то ни было и вообще отказаться от неприятных мыслей. Завтра наверстаете.
2: Рак.
1: Пытаться управлять событиями, конечно, можно, но, например, день для этого не совсем подходящий, так что лучше даже не пробуйте.
2: Лев.
1: Сегодня вы можете оказаться в роли внимательного слушателя, а затем и утешителя.
2: Дева.
1: Дела, связанные с денежными вопросами, будут столь же легко поддаваться разрешению, что их можно счесть даже незначительными.
2: Весы.
1: Вам достаточно будет прислушаться к голосу своей интуиции.
2: Скорпион.
1: Кто-то сможет окончательно и бесповоротно испортить вам настроение. Задача – не позвольте этому случиться.
2: Стрелец.
1: Судьба будет благосклонна к вам в целом, но по мелочам станет подсоть пакости.
2: Козерог.
1: Не стоит затевать пустые споры. Они делу повредить могут и драгоценного времени много отнимут.
2: Водолей.
1: Если у вас начали сильно отставать часы, проверьте, нет ли внутри дохлого таракана. Постарайтесь не вступать в конфликты также с домашними животными.
2: Рыбы.
1: Практически все, что вас волновало до сих пор, может быть пущено на самотек без всякого ущерба. Информация от igneo.com. Дальше слушаем музыку, наслаждаемся серединой недели и творим.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Куда идем, где детство мы? Это не секрет. Выигрываешь билетами в кино скорее билет.
2: Билет?
1: Да, билет.
3: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
5: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальный. Методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальное шоссе 13.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит. На все времена.
1: Децентрал, румынская группа, которая в 2009 году подарил нам трек под названием Russian Girl. В тексте выражено страстное влечение к девушке, которая описывается даже немного опасных образов.

0: мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити, «Автосалон 2000» в Орске, на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ.

8-925-00-00. Код города 3537. В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено. We'll be right back.

0: на Урале 11 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В РВК Орск сообщили об устранении коммунальной аварии, из-за которой поселок Никель остался без воды. В настоящее время подача ресурса возобновлена. Некоторое время потребуется для заполнения системы водой и стабилизации давления в сети. Вода в поселке должна появиться до обеда. В Китае впервые с 1949 года число граждан старше 65 лет превысило количество детей в возрасте до 14. Об этом сообщили китайские СМИ со ссылкой на данные Национального бюро статистики. Там также подтвердили сокращение трудоспособного населения. На долю граждан от 15 до 59 лет сейчас приходится около 62% жителей страны. 10 лет назад этот показатель составлял свыше 67%. Россияне с зарплатой от 150 тысяч рублей чаще называют своих руководителей строгими и требовательными. Строгим начальство охарактеризовали 29% высокооплачиваемых сотрудников. Среди тех, кто получает меньше, показатель составил от 22 до 25%. При этом в целом доля требовательных руководителей в российских компаниях снижается. 5 лет назад о таком стиле управления говорили 35% работников, а сейчас 31%. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 67 копеек, 100 тенге 15 рублей 17 копеек, юань 10 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxhorse.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Перетекает в танцевальный день. Даже на работе можно притопывать немного ножкой и задавать ритм этой среде. Так что с нас сочные хиты, с вас общение, обратная связь, да и просто даже отчасти, если хочется помолчать, можно этим заняться. Все для того, чтобы каждому было хорошо. Бимайн послушаем, елка нарисует небо, а Мари Крамбрери говорит, что давай не ждать, давай действуй.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
4: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
6: По будням слушай «Радиохит» и «Смотри радио». Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
6: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

всегда смотрите программу «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым на телеканале «Евразия». Каждый вторник узнаете закулисье музыки и истории песен в приятном формате. Категория 12+, на правах рекламы же, партнер программы «Магазин Мелодия». Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж, рынок «Авангард», ТК

АЗС Royal 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Royal 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: Фаворит. Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь. Проверенный временем Бакси. И премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская,

0: за котлами в газовик.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: хит. На все времена.
1: Can't Go On, сингл с третьего сборника группы Plump 2009 года. Хит был записан для использования в оригинальном саундтреке к фильму «Сумерки. Новолуние». Слушаем вместе.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Впервые в Орске. Данка, Жан Мелемеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру, ОКАСА.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.

0: Ну, действительно, все, что имею, отдам тебе, а это пульт диджейский. Максим, да. Привет.
1: Какой ты щедрый.
0: Вообще не могу.
1: Ну, а мы тоже сегодня будем с вами делиться всем, что нас согревает. Все, что да. он делает.
0: Никакого приятно. Льда не ожидается.
1: 100%. И самое главное, даже если будет дождик, он будет все равно уже летний.
0: Абсолютно. Так что наслаждайтесь. Макс, удачи.
1: Да.
0: Спасибо.

0: Австралия. Полдень. Радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области более 3000 семей уже воспользовались выплатами на покупку и строительство нового жилья взамен утраченного во время разрушительного наводнения 2024 года. Как сообщили в региональном министерстве строительства, благодаря этой мере введены в эксплуатацию 286 домов. В министерстве уточнили, что строительство домов продолжается. Срок действия сертификата на получение выплаты составляет 3 года со дня принятия решения о его выдаче. В Оренбурге 96% детских лагерей соответствуют требованиям санитарного законодательства. Они готовы к приему детей, о чем свидетельствуют санитарно-эпидемиологические заключения экспертов. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора. В области создаются благоприятные и безопасные условия в детских летних оздоровительных учреждениях, подбирают и обучают квалифицированные кадры, определяют поставщиков продуктов питания. Депутаты Госдумы предложили разработать специальную программу льготной ипотеки для ученых. Она предназначена для кандидатов и докторов наук, занятых в стратегически значимых для технологического суверенитета страны направлениях, отмечает РИА Новости. По задумке, программа должна работать по образцу IT-ипотеки. Ставку предлагается установить не выше 6% годовых, а условием сохранения льготной ставки может быть продолжение работы заемщика в научной, образовательной или высокотехнологичной организации по приоритетному направлению. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 67 копеек, 100 тенге 15 рублей 17 копеек, юань 10 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не забываем, друзья, вместе с нами делать громче, чтобы было веселее. И, конечно же, активно проработать и прожить эту среду поможет музыка здесь в эфире «Смотри радио». Давай присоединяйся, делай громче и, конечно же, работай так, чтобы мы вместе с вами потом могли сказать «Отлично, сегодня поработали вечером, чтобы хорошенько отдохнуть». К этому стремимся. В лучших ритмах поможет «Винтаж», «Иран Дудцова», также впереди «Альберт Брайт». Ловите его далее.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.

0: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru. Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Отличного всем настроения и хорошего дня. Такого же кино вам желаем всегда с Виталием Морозовым, который вновь вместе со мной сейчас нам расскажет что-нибудь интересное, что можно одним глазком да посмотреть.
2: Да, привет всем, привет, Максим.
1: Привет, привет.
2: Действительно, давайте, как-то все время я задумываюсь о том, что незаслуженно какие-то картины абсолютно забыты. Иногда, конечно, стараемся мы в нашей классической рубрике что-то рассматривать, но этого, согласитесь, крайне мало для того, чтобы охватить весь вот этот
1: пласт,
2: наверное,
1: огромнейший,
2: да.
1: Конечно.
2: Огромный. Тем более, что каждый год, каждый месяц уже и каждую неделю выходит, наверное, по 3-4 каких-то картины знаковых или незнаковых, но там по-разному получается, кому как повезет, и это действительно какой-то вариант удачи уже в последнее время. И, наверное, то, что выходило на прошлой неделе, может быть, кто-то уже даже и не вспомнит через месяц примерно, если это ничем не зацепило. Поэтому иногда все-таки хочется какие-то интересные, во всяком случае, не глупые картины вспоминать. Вот одна из них это...
1: Которые, кстати, некоторые, возможно, и пропустили в свое время.
2: Или пропустили, да, в свое время, да, за нагромождением чего-то такого более мейнстримного, глобального и так далее. Вот, например, одна из них это фильм «Внутри» 2022 года. То есть относительно это, в общем-то, не так давно, а вот поди да вспомни, я сам из запыленных полок своих рецензий где-то нарыл вот это и вспомнил, что фильм, в принципе, получился очень неплохим. Не шедевр, конечно, но вечерок скрасить с ним вполне можно. Тем более, что там Уильям Дефо играет главную роль, и он там один. Это такой вакуумный хороший триллер про домушника, вора-домушника. Его играет Уильям Дефо. Зовут его Немо. Причем это так неспроста. Это отсылки, да? Сейчас объясню, почему. Потому что он пробирается в роскошную квартиру коллекционера известных полотен в надежде украсть самую ценную. Во время поисков этого шедевра, которого, забегая вперед, так и не оказалось в этой квартире, герой Дефо случайно активизирует сигнализацию. И она блокирует все входы-выходы из квартиры, и грабителя фактически обрекает на мучительное одиночество. Я помню, что при просмотре, да и, в общем-то, читая сюжет уже сегодня, все время так или иначе на ум приходит, это будет, может быть, звучать не странно, но киножурнал «Фитиль» 60-х годов, я просто как, можно сказать, поклонник этого киножурнала, вспоминаю, там был очень-очень похожий сюжет, в котором снимался Юрий Никулин. Он там тоже пробирается в квартиру, и закрывается дверь, и он не может выбраться из этого дома. И там тоже хозяева уехали куда-то надолго, и там ни продуктов, ничего. И в конце концов ему пришлось позвонить в милицию, чтобы его вызволили оттуда.
1: Спасли.
2: Через какое-то время, да, он проведя в этой квартире. Вот здесь вот история, очень похожая. Потому что блокированы и окна, и двери. То есть единственное, может быть, окошко, которое не блокируется, но оно находится очень высоко на потолке, до него просто так не дотянуться. И герою Дефо вот приходится существовать в этой картине. Такая получается даже робинзонада, да, где он абсолютно один, никого нет, и нужно выживать. А выживать действительно вопрос, да, это же квартира современная, это не остров. А вот здесь режиссер, дебютант, я вот сейчас, Василий Скацупис, он как раз именно делает из него вот такой вот практически остров, либо такой ад Данте, где есть кран с водой, он золотой даже, квартира роскошная, но вода не льется, она перекрыта. Есть холодильник умный, но он пустой абсолютно, там никакой еды нету вообще. Есть сплит-система, которая выходит из строя, и герою Дефо приходится либо мерзнуть, все, и искать по квартире одеяло или что-то еще там для того, чтобы укрыться. И вдруг она потом резко переходит в жаркий режим, ему приходится раздеваться полностью, потому что температура невыносима. Короче говоря, вот эта часть фильма, она очень интересна. Там была, добывал воду, например, он тоже с холодильника вот эту изморозь, либо же там была такая небольшая оранжерея, где росли цветы, и вот поливочная система, он ждал, когда она там по часам как-то, да, распределялась.
1: Автоматически,
2: да. Он ждал, когда это, и набирал там в бутылке воду. Ну, в общем, вот эта часть фильма довольно интересно. Вот что касается второй части, тут, конечно, возникают вопросы, потому что вот эту интересную Робинзонаду режиссер решил скрестить с метафорами об искусстве, потому что окружают героя Дефо в основном картины, то есть, ну, он же не зря туда залез. И так или иначе, а вот одиночество в любом случае, причем такое долгое, оно обрекает на какие-то размышления, там, ну, либо ты действительно можешь сойти с ума в окружении этого, казалось бы, высокого искусства, которое тебе никак вообще не помогает в выживании, а просто скрашивает твое какое-то одиночество. Вот, вот здесь немножко, так скажем, фильм начал как будто проседать, такое впечатление, но долго мучить режиссер нас не стал, и в итоге, ну, вот что в итоге увидите, освободил он все-таки Немо или не освободил. Интересное, на самом деле, кино, я с удовольствием, помню, его посмотрел. «Внутри» он называется, этот фильм, категория 18+, 2022 год. Ну, закончить, естественно, хочется трендовой песней «Я хочу себе лицо, как Уильяма Дефо». Но, наверное, не из этого фильма, потому что там в основном он муки принимает, и лицо у него там крайне печальное.
1: Искореженное погодой.
2: Да.
1: И житьем. Спасибо, Виталий. Всем же желаем отличного дня и такого же кино.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Заправка автокондиционеров Пирелли. Качественно на профессиональном оборудовании Пирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок. Всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беспокойтесь.

0: и пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку да тут поиграть.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Помогаем вам быть активнее в этот прекрасный день и, конечно же, заполняем его теми самыми эмоциями, которые помогут вам, друзья, сегодня улыбаться, а, собственно, поделиться ими. Всегда рады с вами мы здесь в эфире «Смотри радио». Главное, пишите их и отправляйте через портал «Смотри.радио», чтобы вместе весело сегодня поработать и насладиться моментом. А поможет нам, конечно же, музыка.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
4: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-60 58-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: на Урале 13 часов. Это радио Хит.
1: Реклама.
0: Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя, который нанес побои арчанке. В декабре 2025 года между ними произошла ссора. 30 декабря подсудимый приехал к ней мириться, но она отказалась и попросила его уйти. Это разозлило мужчину, и он дважды ударил потерпевшую по лицу, разбив ей губу. А свою вину новоторочанин признал. Мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов. На площади Гагарина в Орске водители снова повреждают свои машины. Неприятность происходит буквально за секунду. При этом даже предельно аккуратное движение на минимальной скорости не дает никакой гарантии безопасности. Автомобилисты обеспокоены. Подобные повреждения не только создают неудобства на дороге, вынуждая менять колесо прямо на месте, но и влекут за собой дополнительные финансовые расходы на ремонт или замену шин и дисков. В Орской области девушка сорвалась со 100-метровой скалы во время фотосъемки. Она скончалась в машине скорой помощи. Россиянка находилась в районе местности Белые скалы в селе Холмушино. Она встала на высокие скальные выступы, и во время спуска произошел обвал грунта. При этом, как рассказали в Следственном комитете по Иркутской области, ведомство ведет доследственную проверку после смерти девушки по статье о причинении смерти по неосторожности. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 67 копеек, 100 тенге 15 рублей 17 копеек, юань 10 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама.
5: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
6: Как это?
5: Получили в подарок от City Group.
7: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
2: Новости.
8: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Самый солнечный, самый жаркий привет всем, кто на волне. Мы вместе с вами тут наслаждаемся моментом и, конечно же, работаем над тем, чтобы сегодня заработать как можно больше себе ярких впечатлений и, конечно же, не забыть ими поделиться с окружающими. А как обычно, вы себе поднимаете настроение за рабочим местом, нам обязательно рассказывайте и делайте громче. А как сделать ваш день ярче, мы знаем, музыка поможет, так что едем дальше.
2: Смотри.
0: Радио.

Вот так и я.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Заправка автокондиционеров.
3: Пирелли.
2: Качественно на профессиональном оборудовании.
3: Пирелли.
4: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
5: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
6: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят. Утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск. Проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
7: Куда идем, где детство мы? Это не секрет. Выигрываешь, нет, Томи. В кино скорее билет. Билет!
8: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай Радио Хит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
9: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменный техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
10: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в «Такси Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. «Такси Лидер».
11: Ого, кажется, мозг проголодался.
8: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
12: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
8: Знание полезно, призы вкусно.
12: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер — Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: С вами, друзья, продолжаем этот день насыщать многим интересным, и нам поможет с этим наш автоэксперт Константин Макаров в студии. Доброго дня!
2: Макс, привет, друзья, всем день добрый. Ну что, давай начнем с хороших местных новостей.
1: Это всегда
2: потому
1: хорошо.
2: Потому что в июне уже у нас наконец-таки начнется дорожный сезон. Я говорю про то время, когда наконец-таки в Орске начнут ремонтировать дороги.
1: Масштабный, да, потому что местами, так сказать, точечно где-то он был.
2: Ну, это даже не точечно, то, что у нас сделали. Это называется ямочный ремонт, и на некоторых участках, честно говоря, возникает много вопросов. А вообще, нужно ли было его здесь сделать? Просто-напросто сделайте заново новую дорогу, и все будет замечательно. Так вот, значит, первый в дорожном сезоне Орска станет капитальный ремонт улицы Металлистов. Контракт с подрядной организацией находится сейчас в стадии заключения, и уже в июне дорожники должны выйти на объект. Причем, вот улица Металлистов, это достаточно вот сложная сейчас улица для проезда, потому что она находится в таком состоянии, что ездить там действительно просто невозможно. Конечно. Вот такие просто ямины, какие-то выбоины, то есть даже по обочине объехать нормально невозможно.
1: Потому что край дороги обвалился, и можно провалиться также.
2: Да. Причем, значит, на улице Металлистов уже давно люди жаловались, просили ее отремонтировать, но как-то, я не знаю почему, денег, видимо, не было, то есть дело до нее не доходило. И вот, наконец-таки, слава богу, я по-другому не могу сказать. Так вот, в порядок приведут участок протяженностью более 3 километров, причем речь идет о полноценном капитальном ремонте. Кроме того, подрядчик обустроит обочины, установит элементы безопасности. А вот стоимость ремонта, друзья, составит порядка 137 миллионов рублей.
1: Надеюсь, хватит.
2: Я очень надеюсь, что этого хватит. Но цифры, честно говоря, очень большие на самом деле. Вот, значит, кроме этой дороги, значит, в городе обновят еще порядка 6 километров дорог, и положительное заключение госэкспертизы уже получено по сметам на ремонт улицы Народовольцев и Рабоче-Крестьянской. Это у нас касается старого города, то есть эти улицы у нас во время паводка очень сильно пострадали, поэтому там появится новый асфальт. Так, с этим закончили.
1: Ура! Да, надо так заканчивать такие новости.
2: Да. Переходим дальше. Значит, сейчас поговорим про площадь Гагарина. Все вы прекрасно знаете, да, что у нас ведется реконструкция площади на данный момент. Да. И в связи с этим, дорога у нас сузилась, когда вы едете спускаетесь с Гагаринского моста в сторону улицы Строителей.
1: Все верно, да.
2: Да, и у нас там есть такой злополучный участок, на который постоянно жалуются автомобилисты, которые пробивают там колеса на стыке асфальта и трамвайных путей. И вот очередные люди попали в такую же ситуацию. Буквально вчера мы снимали сюжет. Так вот, из-за чего это происходит? Во-первых, там разбитый участок дороги.
1: Это все знают.
2: Это все знают, да. Но фишка в том, что раньше мы могли, когда дорога была широкой, аккуратненько эти трамвайные пути и разбитые участки объезжать и, соответственно, дальше спокойно двигаться. То сейчас, из-за того, что дорога сузилась, все как раз-таки едут через вот эти вот выбоины и тем самым пробивают колеса. Поэтому, уважаемые автомобилисты, когда вы заезжаете на площадь Гагарина, пожалуйста, будьте внимательны. Там неважно, на какой скорости вы двигаетесь, там 2, 3, 4, 5 километров в час, да, проезжая этот участок. Риск повредить шину, он всегда присутствует. Ну, не только, в принципе, шину, можно и диск сам погнуть, да, там, смотря какие диски, может, и кусочек отколоться. Поэтому внимательно смотрите на дорогу, особенно на этом участке, потому что, вот я говорю, каждый день там что-то происходит. Ну, в принципе, все. На сегодня новости такие.
1: Спасибо, Константин. Мы желаем вам отличного дня и, конечно же, легкости в движении.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026. Года.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
2: АЗС Рай L7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
4: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы

0: Мадон в эфире, Hit Bring Your Love в эфире, смотри радио, мы же вместе с вами делимся этой самой любовью и украшаем ею окружающий мир, так что на портал смотри.радио заходи, пиши, рассказывай, как проходит твой сегодняшний день, мы же его сделаем еще ярче, а как иначе, море музыки, отличное настроение и общение с тобой, все это найдем для тебя, так что подключайся.
1: Чувствуй глубже, смотри, радио.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30.

0: 1 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Впервые в Орске. Данка, Жан Мелимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру, укасса.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРН ИП 326-565-8028-141.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Бузулуке годовалый ребенок попал в больницу с диагнозом воздействия электрического тока. Все произошло во время кормления, когда мальчик сидел на коленях у матери. Рядом горела настольная лампа, и в какой-то момент случилось короткое замыкание в электрическом шнуре. Провод заискрился и лопнул. Разряд ударил ребенка в затылок. Мама не растерялась и сразу же отвезла сына в приемный покой. По словам врачей, состояние малыша удовлетворительное. Жизни и здоровью ничего не угрожает. Порядка 137 миллионов рублей направит на восстановление дорожного полотна на улице Металлистов в Орске. Как сообщили в администрации города, именно с этого объекта начнется дорожный сезон 2026. Подрядная организация уже определена, контракт находится в финальной стадии подписания. Выход дорожников на объект запланирован на июнь. Помимо этого, в текущем сезоне в нормативное состояние приведут еще 6 километров городских магистралей. В перечень вошли, в частности, улицы Народовольцев и Рабочая Крестьянская. Чаще всего россияне покупают для путешествий сэндвичи и бургеры, а также выпечку. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. А кроме того, у россиян популярны фрукты и овощи, снеки и орехи и сладости. Из напитков респонденты назвали воду, чай и кофе, соки и газированные напитки. Около половины опрошенных предпочитают перекусы, а 14% готовую еду. А каждый третий рассказал, что ему подходит любой формат. Далее информация о курсе валюты. Доллар 71 рубль 67 копеек, 100 тенге 15 рублей 17 копеек, юань 10 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Салютуем всем, кто вместе с нами наслаждается этим днем и наслаждается рабочим процессом. Мы же его сделаем продуктивным, легким и, конечно же, вместе с вами прокачаем ваше желание жить и улыбаться. Так что давайте присоединяйтесь, а поможет нам Ваня Дмитриенко. Группа «Звери и Канксы», «Феофилус Лондон», далее.

0: Рубрика лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart'е займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Ibn и трек Hole. На втором месте были Джон Саммит, The World

0: Ну а лидерами хит-мюзик-чарта были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционеров
4: «Спирелли».
3: Качественно на профессиональном оборудовании
4: «Спирелли».
2: Внимание! В автосервисе шинного центра «Пирелли» новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
5: Шинный центр «Пирелли». Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
6: Очень нам нужна в саду вода.
7: Без воды и не туда, и не сюда.
6: А чтобы пользу от воды нам получить,
7: ее нам надо во что-то налить.
6: В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
8: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
9: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
10: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО

Продолжаем этот день и, конечно же, впечатлениями о том, как проходит ваш рабочий процесс, тоже с нами делимся через портал смотри.радио. Привет, Макс, привет, Радио Хит. Всем отличного дня. От Анжелы сообщение прилетело, за что ей спасибо. Хорошего настроения также всем передает Александр и желает всем отличного дня, за что тоже спасибо. Мы же вместе с вами и вашим настроением поделимся с удовольствием. Так что на портале смотри.радио открываем нашу вкладку и пишем все, что на душе. Ну, а мы порадуем вашу душу лучшей музыкой здесь, в эфире «Смотри, радио». Поймал.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт Букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт Букет». Орск, Воснецова, 21.
3: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки?

0: все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Выполняем с улыбкой на лице все задачи, которые сегодня свалились на нашу голову. Мы, конечно же, вместе с вами этой головой соображаем так быстро, чтобы абсолютно все дела и возможные встречи на вашем пути задачи были решены. Мы же активно также делаем этот день ярче с помощью музыки, так что не отставать от нас и делать громче. Ваша основная задача, чтобы этот день точно был легким и продуктивным.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы.

0: пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту в Орске плюс 27 градусов. Сегодня вечером будет плюс 12. Обещают нам синоптики дождь. В Ясном сейчас плюс 30. Вечером будет плюс 19. Также возможен дождь. В Ковндаке и Медногорске в эту самую минуту плюс 25 градусов. Вечером будет плюс 15. И дождь в Оренбурге в эту минуту за окном плюс 20 градусов. Дождь. И вечером будет плюс 13. Также дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.ors.ru.
5: Эко «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: на Урале 15 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Первым в дорожном сезоне Орска станет капитальный ремонт улицы Металлистов. Контракт с подрядной организацией находится в стадии заключения. Уже в июне дорожники должны выйти на объект. В порядок приведут участок протяженностью более 3 километров. Речь идет о полноценном капитальном ремонте. Кроме того, подрядчик обустроит обочины и установит элементы безопасности. Также администрация Орска подписала с правительством Оренбургской области соглашение на 140 миллионов рублей. Эти средства направят на развитие дорожной инфраструктуры города, в том числе приведут в нормативное состояние дороги старого города, особенно пострадавшие от паводка. На заседании правительства Оренбургской области утверждена программа развития автомобильного туризма до 2035 года. Оренбургская область привлекает туристов своими степями, озерами, национальным парком Бузулукский Бор и другими достопримечательностями. Но многие путешественники проезжают регион транзитом. В 2025 году область посетили более 250 тысяч автотуристов, что составляет около 30% от всех туристов. Цель программы – увеличить количество дней пребывания туристов, развитие инфраструктуру и маршруты. Планируется строительство кемпингов, улучшение навигации и создание новых объектов. Ожидается, что к 2035 году число автопутешествий вырастет до 420 тысяч в год. Поставки китайских смартфонов в Россию достигли максимума за последние полтора года. В апреле из Китая ввезли гаджетов на 211 миллионов долларов. При этом по объему закупок Россия все еще заметно уступает Японии, США и Нидерландам. Ранее эксперты предупреждали, что с сентября смартфоны могут стать дороже из-за введения технологического сбора для интернет-магазинов. Сильнее всего рост цен может затронуть бюджетные модели. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 67 копеек, 100 тенге 15 рублей 17 копеек, юань 10 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Добавляем жару в этот день и, конечно же, согреваем вас здесь в эфире «Смотри радио». Не важно, что за окном сегодня пасмурно, здесь сияет солнце, и мы вместе с вами этими лучами добра с удовольствием делимся. Так что давайте присоединяйтесь и делайте громче. Поможет нам Holiday Boy, Павел Воля, и Мэйзик, и Маршал Джефферсон далее.
2: Смотри, смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: В эту среду, 27 мая, отмечаем День смелых решений. Также Всероссийский день библиотек. Поздравляем. День изобретения шпрот. Также Всемирный день выдры сегодня. И, конечно же, отмечаем мусульманский праздник Курбан-байрам. Ну и вы, друзья, чего будет сегодня праздновать, расскажите нам. Ну а мы поздравим с удовольствием наших именинников. У Леонтия, Максима, Никиты, Александра, Петра и Ивана сегодня именины. А что празднуете вы? Рассказывайте, а мы продолжим с лучшей музыкой.
0: Реклама.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от такси «Лидер» – 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
4: Куда идем, где детство мы? Это не секрет! Выигрываешь же нет, Томи, в кино скорее билет!
1: Билет?
4: Да, билет!
5: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
6: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

танцуем вместе с нами, а чтобы этот денек точно заладился для всех, мы здесь организуем самую лучшую музыкальную компанию, которая поможет в любых начинаниях и, конечно же, поднимет настроение. А вашими же планами на этот день тоже можно с нами поделиться, чтобы они точно были реализованы, ну и, конечно же, чтобы вам могли помочь окружающие и близкие. А почему бы и нет, родным и близким передаем свои атмосферные пожелания, ну и про коллег тоже не забывайте.

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 899 000. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе. Значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Ого, кажется, мозг проголодался.
5: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
5: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: Своим счастьем с нами делится философ Караса Грув. Ну и, конечно же, вы тоже поделитесь через наш портал smotri.radio вашим настроением и капелькой счастья, как это делают те, что уже к нам заглянули. Всем хорошего настроения. Большой привет Сергею Светланке. От Надежды прилетело сообщение. И Оля передает привет городу Оренбургу. От нас тоже большой и теплый привет. Мы продолжим вас согревать этой весной здесь в эфире. А на стадии Билан с новинкой «Эпилог» впереди. Скоро о погоде расскажу.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Впервые в Орске. Данка, Жан Мелимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру, укасса.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРН ИП 326-565-8028-141.
3: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В эту минуту в городе Орск плюс 23, сегодня вечером будет плюс 12 и возможен дождь. В Ясном плюс 26 сейчас, вечером будет плюс 17 градусов, также возможен дождь. В Кумдыке-Медногорске сейчас плюс 25 градусов, вечером будет плюс 14 и тоже дождь. Ну и в Оренбурге, друзья, в эту минуту плюс 20, сегодня вечером будет плюс 13. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.

0: Ша «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
1: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
2: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: Далее 16 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Советский районный суд приговорил двух арчан за организацию незаконной миграции. Мужчины больше года помогали гражданам Узбекистана незаконно находиться в России, предоставляя им работу и временное жилье в нежилом помещении на территории городского предприятия. Для эффективной постановки на учет привлекались владельцы жилья, получавшие вознаграждение или услуги. Суд признал их виновными и назначил наказание. Первому 6 лет лишения свободы, второму 6,5 лет. Оба взяты под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в силу. Пенсионерка из Оренбурга обратилась в полицию, когда поняла, что стала жертвой мошенников, которым сама и перевела 585 тысяч рублей. 65-летней местной жительнице пришло сообщение в одном из мессенджеров о том, что необходимо заменить домофон. Для этого надо было отправить заветный код ответным сообщением. Женщина так и сделала. После чего ей сообщили, что ее аккаунт на госуслугах взломан, и ее деньги отправились на финансирование деятельности ВСУ. Действуя по указке звонивших безопасников, женщина перевела на безопасный счет, предоставленный мошенниками, 586 тысяч рублей, после чего неизвестные перестали выходить на связь. Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в правоохранительные органы. По данному факту возбудили уголовное дело. В случае поимки мошенников им грозит до 6 лет лишения свободы. Мощный ураган обрушился на Челябинск. Штормовой ветер повалил деревья на проезжую часть и припаркованные машины. На площади Революции от сильного шторма рухнула ель, а по многим городским дорогам разбросаны ветки. Из-за разгула стихии начались проблемы с электроснабжением. Жители сообщают об отключении света в микрорайоне Плановка в одном из торговых центров. Кроме того, город накрыло плотным слоем пыли. Жителям рекомендуют без особой необходимости не выходить на улицу, а дома плотно закрыть. Все окна. По прогнозам синоптиков, непогода задержится в Челябинске до завтра. Ожидаются ливни, грозы, град и порывы ветра до 20 метров в секунду. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 67 копеек, 100 тенге 15 рублей 17 копеек, юань 10 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Продолжаем, друзья, вместе с вами плыть по волнам сегодняшнего дня. И, конечно же, чтобы течение вас никуда не уносило, мы здесь в эфире «Смотри радио», расставляем буйки, за которые вы можете зацепиться. Они поддержат вас в любых начинаниях. И, кстати, чтобы лучше действовали они, нужно сделать погромче. А поможет нам Рома Кенга, будет впереди Дмитрий Вегас и Оффенбах. Далее.
2: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья «Бис» 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
7: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беспокойтесь.

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть. Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Продолжаем вместе с вами в эфире «Смотри радио» признаваться в любви всем и каждому, и в особенности, конечно же, музыки. Ведь она делает нашу жизнь ярче, задает настроение и делает каждый день интереснее. И, что самое главное, приятнее для всех. И если вы тоже любите разбираться в музыке и хотите узнать, как рождаются хиты, смотрите программу «Мустория» с Сашей Кунчиковым на телеканале «Евразия». Каждый вторник узнаете за кулисами музыки и истории песен в приятном формате. Категория 12+. На правах рекламы партнер программы магазин «Мелодия». Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. В Орске ТК «Европейский второй этаж» и рынок «Авангард» ТК «Урал 3». Мы же вместе с вами продолжим этой самой музыкой делиться и делать ваш день приятнее.
1: Стильно. В твоем ритме. Как всегда, смотри радио.

Вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
3: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте от 15 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ваня Дмитриенко и его ртуть отсвечивает нам и намекает на то, что мы, как ртуть, так же быстренько проскользили вокруг всех задач, которые сегодня были, и добрались уже все-таки до вечера. Всего ничего остается до этого прекрасного момента на наших студийных 16 часов и 46 минут, так что давайте поторопимся и уже с улыбкой встретим вечер. Ну и, конечно же, украсим этот момент эмоциями. Рассказывайте о планах на вечер нам через портал smotri.radio. Поможет вам также лучшая музыка. Ну а пока читаем то, что уже прилетели. Передаю привет городу Орску и хорошее настроение всем в Новотроицке. От Сашки и Аленки сообщение прилетело. Ваше же послание также ожидаем. Пишите еще. Наш на горизонте будет Алекс Гаудин, Мадонна и Артур Пирожков далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: На Урале 17 часов. Это радио Хит Клаб. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Бадамовский районный суд поступил иск от мужчины, который требует признать отцовство в отношении маленькой девочки. Как сказано в заявлении, истец некоторое время встречался с местной жительницей МПОЖУ. Он узнал, что женщина родила дочь. В свидетельстве о рождении графа отец пустая, брак между ними не зарегистрирован. Родственники ответчика заявляют, что мужчина не является биологическим отцом ребенка. Тогда он обратился в суд и попросил назначить генетическую экспертизу, чтобы признать отцовство. Суд принял иск к производству. Предварительное заседание уже назначено, уточняет пресс-служба суда. Серьезное ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в поселке Росташи Оренбурга. В результате столкновения мотоцикла и легкового автомобиля пострадал 16-летний подросток. По предварительной информации госавтоинспекции, авария произошла возле дома номер 89 на улице Казачьей. За рулем автомобиля «Хонда» находилась 41-летняя женщина. Она двигалась по улице Дальнореченской со стороны Росташинской и при повороте налево на улицу Казачью не убедилась в безопасности маневра. В этот момент на встречной полосе прямо ехал мотоцикл под управлением 16-летнего водителя. Удар оказался достаточно сильным, подросток получил травмы и был доставлен в больницу. О его состоянии пока не сообщается. Средний размер автокредита в России вырос почти до 1,5 миллиона рублей. По данным Национального бюро кредитных историй, в апреле он составил 1 480 000 рублей. Это почти на 18% больше, чем год назад. Самые крупные кредиты на покупку машины оформляют в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. При этом число выданных автокредитов за месяц сократилось почти на 10%. В бюро связывают невысокий спрос с дорогими автомобилями, высокими ставками и повышением утильсбора. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 67 копеек, 100 тенге 15 рублей 17 копеек, юань 10 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: А больше улыбок и, конечно же, больше возможностей. И вот чего хочется нам этим вечером. Если вы вдруг не заметили, мы уже дошагали до вечера этой среды. 17 часов и 6 минут на наших студийных. И чтобы делиться улыбками и своими мыслями, давайте вместе с нами на портале смотри.радио общаться и делать громче. Ведь лучшая музыка вам может вам точно сегодня вечером отдохнуть. Так что громче звук.
2: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: На календаре, друзья, 22 мая. В эту среду отмечается День смелых решений. Всероссийский день библиотек. Также День изобретения шпрот. Еще Всемирный день выдры. Также, конечно же, День неотложной медицинской помощи. И поздравляем всех мусульман с Курбан-байрамом. Ну и, конечно же, вместе с вами сегодня поздравляем именинников. Именины сегодня у Леонтия, Максима, Никиты, Александра, Петра и Ивана. Но какие праздники вы отмечаете, рассказывайте нам, а мы вас обязательно поздравим.
0: Реклама.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколы «Перспектива». Перспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: вкусные знания.
1: Давайте, друзья, не стесняемся, вместе с нами активно в вечер врываемся и что-нибудь вкусненькое себе раздобудем. А именно вкусный бокс от нашего партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. И каждый будний день мы здесь вместе с вами узнаем многое чего хорошего, нового о нашем прекрасном крае, о городе Орске. Мы уже тоже много чего интересного узнали. Ваша задача — дозвониться к нам по номеру телефона 21-103-7 и, конечно же, пообщаться, передать всем свои эмоции и, конечно же, ответить верно на мой вопрос. Если отвечаете верно, вкусный бокс от «Хлебзавода 7» ваш. Так что не стесняйтесь, давайте к нам в эфир, врывайтесь по номеру телефона 21-103-7. Это сделать легко и просто. Мы же вместе с вами уже знакомимся с теми, кто к нам дозванивается. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Как зовут?
2: Костя.
1: Константин, как настроение сегодня?
2: Заводит, нормально.
1: Прекрасно. Чем занимался весь день?
2: Работал.
1: Это хорошо. Но сейчас уже отработал, готов вместе с нами немножечко поиграть?
2: Всегда готов.
1: Это самое главное. И есть еще один у меня теплый, интересный вопрос про наш прекрасный город Орск. И как ты думаешь, как чаще всего называли жителей города Орска до, внимание, 1917 года? Давненько это было, да. И как тогда называли жителей нашего прекрасного города? Вариант А – аряне. Вариант Б – арчане. Вариант В – орцы. Как думаешь, так, какой вариант?
2: Первый и последний, можно повторить?
1: Первый вариант арчане, второй... Ну, первый вариант аряне, второй арчане, третий арцы. Как думаешь?
2: Арцы, третий.
1: Уверен?
2: Ну, думаю, да.
1: Замечательно, все верно, так и было. Так, знаете, по-отечески как-то звучит. Ну, а узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете, друзья, в музее, а также на официальном сайте и тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей здесь бережно хранят историю родного края. Ну, а твою историю, кому будут твои пожелания вечерние, давай прямо сейчас озвучивай в эфире.
2: Да привет всем, кто узнал. Всех, середина недели, осталось чуть-чуть, терпите, скоро выходные.
1: Здорово. Ну, от нас тебе тоже при желании хорошего вечера. На линии оставайся, расскажу, как заберешь свой подарок. Мы же продолжим вечер с музыкой.
0: Реклама. «Хлебозавод 7», город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. «Хлебозавод 7», город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Вкусные знания.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Куда идем, не детство мы? Это не секрет. Выигрывает жилет Амиф. Кино скорее билет.
7: Билет?
6: Да, билет.
1: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай Радио Хит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
8: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
9: Телефон рекламной службы 25.

А вместе с вами пробуждаем у вас самые яркие и теплые чувства. Алеша Свик и Нюша своим хитом «Пробуди» нам с этим помогли, а также ваши пожелания и то, что вы запланировали на этот вечер, тоже нам рассказывайте. Портал смотри.радио поможет. Оттуда читаем то, что уже к нам прилетело. Приветствую радиохит, всем хорошего дня и большой привет Сереге и Светланке. Вы классные, от Анжелы сообщение прилетело. И Юлия передает привет городу

0: Реклама.
1: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
3: Впервые в Орске. Данка, Жан Мелимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру, укасса.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Метеохит.
7: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: В эту минуту в городе Орске плюс 18 градусов. Сегодня ночью ожидается плюс 12, завтра днем будет плюс 21. В Ясном плюс 22 градуса. Сейчас этой ночью будет плюс 15 градусов, а завтра днем до плюс 20 градусов. Также в эту минуту в Кувандыке плюс 17 градусов. Этой ночью ожидается плюс 10. Завтра днем будет плюс 18. В Оренбурге плюс 14 градусов. Сейчас ночью будет плюс 11. Завтра днем до плюс 13 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.

0: США «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
1: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
2: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.

Украшаем лучшей музыкой ваш день, и вечер тоже будет приятным и ярким. Не сбивайте с волны, делайте громче, и Женя Куликов поможет вам провести этот вечерок на яркой ноте и, конечно же, с улыбкой на лице. Вас оставляю вместе с Женей, сам же желаю хорошего вам настроения, скоро снова услышимся. Весь день на связи был Макс Мочалов, пока-пока.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На улице 1 мая в Орске инспекторы ДПС заметили подозрительного мужчину. Он оглядывался по сторонам и держал в руках бело-красный пакет. Полицейские остановили арчанина. Тот бросил пакет на землю, пояснил, внутри конопля, которую он собрал для себя. На место вызвали следственно-оперативную группу. Растительное вещество изъяли и отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело из-за незаконного приобретения и хранения растений, содержащих наркотики. 42-летнему мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. В Оренбургской области упростили получение социальной поддержки для участников СВО и их семей. Срок рассмотрения заявлений на ключевые выплаты сокращен с 10 до 5 рабочих дней. Это касается ежемесячной помощи родителям, вдовам и детям погибших военнослужащих, а также выплат на детский сад и школьное питание. Информация о мерах поддержки доступна на сайте Министерства социального развития области. Врачи рассказали о популярных ошибках с утра. По словам медиков, гипертоникам не следует резко вставать с кровати и сразу включаться в активность. Это может повысить давление. Вторая ошибка – крепкий кофе натощак, особенно если человек плохо спал или проснулся уже с высоким давлением. Лучше сначала выпить воду, а потом сделать легкий завтрак. Третья ошибка – сигарета утром. Никотин вызывает сосудистую реакцию и может повышать давление. А еще нежелательно сразу после пробуждения давать организму тяжелую физическую нагрузку. Таскать воду, копать огород, бежать на тренировку без разминки. Все это лучше заменить спокойной ходьбой, мягкой зарядкой и растяжкой. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 67 копеек, 100 тенге 15 рублей 17 копеек, юань 10 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Знаете, полезно, говорят, утренняя пробежка и вечерняя тоже. Женя Куликов здесь, друзья. Погнали в новый час, в новый, так сказать, путешествие музыкальное. Будем смотреть и слушать радио вместе.
2: Смотри, смотри.

0: Десятка лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Ибан и трек «Хоул». На втором месте были Джон Саммит, The World и Джулия Кранч с треком.

0: Ну а лидерами хит-мюзик-чарта были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Отдых на даче будет удачным, если запасетесь стулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: за котлами в газовик. Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Мне нравится, когда начальство у нас звонит и говорит: ты живой? Все нормально? Да, я здесь, Женя Куликов здесь. Он и говорит, и вас слушает, и обязательно поставит все, что вам хочется. И вот написали, знаете, что написали нам? Привет, радио огонь! А камеры в реальном времени транслируют, написали нам. Конечно, в реальном. Онлайн, у нас все онлайн. И даже я сейчас говорю в онлайн-режиме. Поэтому можете какой-нибудь приветик передать, весточку какую-нибудь. Обязательно все зачитаем. Ну, а мы продолжаем смотреть и слушать радио.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда!

0: и пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Фред всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз в море и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Вот, замечательная композиция была. Кто любовь эту выдумал? Ну, знаете, без любви было бы не так уж интересно и вообще было бы скучно, да? Ну, а без «Смотри радио» было бы несмотрибельно, друзья. Давайте-ка мы что сделаем? Мы с вами зайдем в Телеграм-канал, потом в мессенджер Макс. Там Женя Куликов выложил, знаете, красивые виды нашего Оренбуржья. Да, посмотрите, может, есть что-то у вас в закромах вашего телефона. Давайте оттуда тоже что-нибудь как бы выложите, да, может быть, где-то сфотографировались с цветами, может быть, с чем-нибудь еще, может быть, с парнем где-нибудь, с девушкой. В общем, давайте, пишите, звоните. Ну, а я буду ставить вам хорошую музыку здесь, на Радио Хит.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: к автокондиционерам.
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании.
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгового

0: Заказ автобетона насоса 324-824-01.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну и расскажу немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 14 градусов, ночью будет плюс 11. В Оренбурге сейчас плюс 14, ночью будет плюс 9. В Ясном сейчас плюс 13, ночью будет плюс 10. Ну а в Кондыке, Медногорске плюс 13, ночью будет плюс 11. В Алуште плюс 26. А информацию предоставил сайт pogoda.orsk.ru.
0: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Народный. Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
3: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
4: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.

0: Урале 19 часов. Это радио Хит-клаб. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Бадамовский районный суд поступил иск от мужчины, который требует признать отцовство в отношении маленькой девочки. Как сказано в заявлении, истец некоторое время встречался с местной жительницей позже. Он узнал, что женщина родила дочь. В свидетельстве о рождении графа отец пустая, брак между ними не зарегистрирован. Родственники ответчика заявляют, что мужчина не является биологическим отцом ребенка. Тогда он обратился в суд и попросил назначить генетическую экспертизу, чтобы признать отцовство. Суд принял иск к производству. Предварительное заседание уже назначено, уточняет пресс-служба суда. Серьезное ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в поселке Росташи Оренбурга. В результате столкновения мотоцикла и легкового автомобиля пострадал 16-летний подросток. По предварительной информации госавтоинспекции, авария произошла возле дома номер 89 на улице Казачьей. За рулем автомобиля «Хонда» находилась 41-летняя женщина. Она двигалась по улице Дальнореченской со стороны Росташинской и при повороте налево на улицу Казачью не убедилась в безопасности маневра. В этот момент на встречной полосе прямо ехал мотоцикл под управлением 16-летнего водителя. Удар оказался достаточно сильным, подросток получил травмы и был доставлен в больницу. О его состоянии пока не сообщается. Средний размер автокредита в России вырос почти до 1,5 миллиона рублей. По данным Национального бюро кредитных историй, в апреле он составил 1 480 000 рублей. Это почти на 18% больше, чем год назад. Самые крупные кредиты на покупку машины оформляют в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. При этом число выданных автокредитов за месяц сократилось почти на 10%. В бюро связывают невысокий спрос с дорогими автомобилями, высокими ставками и повышением утильсбора. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 67 копеек, 100 тенге 15 рублей 17 копеек, юань 10 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Вот видите, Женя Куликов пришел на работу, и на улице солнышко появилось, да? Вот такой вот я вот энергетический человек. В общем, давайте я вам тоже дарю лучи позитива, друзья, специально каждому из вас. Поэтому давайте дальше смотрим и слушаем радио в новом часе.
2: Смотри.

0: Реклама. Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород — для всего один номер 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и

0: Техпедколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: пчела, я пчеловод. Неважно. Главное, чтобы узнать гороскоп на завтра. Это нужная вещь. Давайте прямо сейчас узнаем на завтра.
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Итак, на 28 мая гороскоп уже готов. Погнали!
2: Овен.
0: Завтра вам следует повнимательнее отнестись к мелочам. Насколько бы глобальные не были занимающие вас вопросы, стоит упустить одну, и уже будет одним глобальным вопросом станет больше.
2: Телец.
0: Завтра вы можете стать жертвой навязчивой идеи. Попытайтесь с ней бороться. Ну, бороться вообще бесполезно еще. Так что расслабьтесь, вряд ли она будет уж очень дурна.
2: Близнецы.
0: Не старайтесь найти причину для печали. Не найдете. Ну и учтите, что ваше хорошее настроение на редкость заразительно.
2: Рак.
0: Завтра вы можете оказаться жертвой навязчивой идеи. Лучшим, да и, пожалуй, единственным способом от нее избавиться, это подсчитать, во что вам обойдется ее реализация.
2: Лев.
0: Итак, львы, завтра вас будут подгонять мелкие неотложные проблемы. Сколько бы им ни спешили, постарайтесь двигаться осторожно, мелкими шагами.
2: Дева.
0: Завтра довольно многое будет зависеть от ваших решений, потому стоит постараться подойти к ним с максимальной ответственностью. Вот так вот.
2: Весы.
0: Весы, завтра вы не будете особенно ранимы, и поэтому сможете без потерь воспринимать суровую прозу жизни.
2: Скорпион.
0: Завтра вы будете твердо представлять, что вы хотите получить в результате своих трудов. Это хорошо.
2: Стрелец.
0: Ваших собственных ресурсов завтра будет не хватать, и вам потребуется стимуляция. Флаг вам в руки, но не увлекайтесь.
2: Козерог.
0: Вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает, одно из двух. Либо так оно и есть, либо вы сами работаете слишком много. Делайте выводы.
2: Водолей.
0: Итак, вы, возможно, присоединились не к той компании. Звесьте все за и против, и тогда жизнь станет легче.
2: Рыбы.
0: Вы склонны тратить непозволительно много душевных и физических сил на то, что, скорее всего, является лишь иллюзией. Взгляните на вещи здраво. Завтра это должно получиться. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com. Ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте. Обновленный Havail M6. Современный дизайн. Сервисы дистанционного доступа. Вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 899 000. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Поварит. Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт Букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт Букет». Орск, Воснецова, 21.
2: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
3: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
4: Ого, кажется, мозг проголодался.
5: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
6: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
7: Знание полезно, призы вкусно.
6: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.
8: Телефон рекламной службы 20.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Мы просто, говорит, супер, написала Ксеша. Почему-то Ксеша зовут. Если вы очень... вы очень топ, хочу попасть на видео. Вау, ничего себе. А можно, говорит, песню «Папина дочка» Егор Крид? Обязательно поставлю, уже зарядил, поэтому обязательно все послушаем. Дальше написал нам Арман. Здравствуйте, меня зовут Арман, я работаю в ресторане. В общем, я вчера обслуживал вашего директора. Очень хороший человек, да, я обещал, что напишу. Ой, вот так вот, понимаете, да, у нас очень хороший директор, самый лучший. Вот так. Николай из города Гай написал. Всем привет, город Орск. А тебе тоже, Николай, огромный-огромный привет в город Гай. Ну а давайте прямо сейчас Егор Крид, «Папина дочка». Вот она.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

Девочка, точно, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее. Точка, она папина дочка, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее. Точка.

0: кондиционеров.
1: Спирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании.
1: Спирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят. Утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск. Проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
7: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
9: Впервые в Орске. Данка, Жан Милимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру, ОКСА.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.

0: На Урале 20 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На улице 1 мая в Орске инспекторы ДПС заметили подозрительного мужчину. Он оглядывался по сторонам и держал в руках бело-красный пакет. Полицейские остановили арчанина. Тот бросил пакет на землю, пояснил, внутри конопля, которую он собрал для себя. На место вызвали следственно-оперативную группу. Растительное вещество изъяли и отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело из-за незаконного приобретения и хранения растений, содержащих наркотики. 42-летнему мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. В Оренбургской области упростили получение социальной поддержки для участников СВО и их семей. Срок рассмотрения заявления на ключевые выплаты сокращен с 10 до 5 рабочих дней. Это касается ежемесячной помощи родителям, вдовам и детям погибших военнослужащих, а также выплат на детский сад и школьное питание. Информация о мерах поддержки доступна на сайте Министерства социального развития области. Врачи рассказали о популярных ошибках с утра. По словам медиков, гипертоникам не следует резко вставать с кровати и сразу включаться в активность. Это может повысить давление. Вторая ошибка – крепкий кофе натощак, особенно если человек плохо спал или проснулся уже с высоким давлением. Лучше сначала выпить воду, а потом сделать легкий завтрак. Третья ошибка – сигарета утром. Никотин вызывает сосудистую реакцию и может повышать давление. А еще нежелательно сразу после пробуждения давать организму тяжелую физическую нагрузку. Таскать воду, копать огород, бежать на тренировку без разминки. Все это лучше заменить спокойной ходьбой, мягкой зарядкой и растяжкой. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 67 копеек, 100 тенге 15 рублей 17 копеек, юань 10 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, если у вас еще нет работы, то пришло время позавидовать котам. В Эрмитаже работают 70 кошек, которые все время охраняют картины от грызунов. Ну как работают? Их просто подкармливают. И они благодарность такую делают, ловят мышей. Ну а мы с вами в новый час вступаем.
2: Смотри.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу Орск. Улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальное шоссе 13.
4: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрывай же нет, а в кино скорее билет. Билет!
3: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
5: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
6: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на. Вот так вот буду вам сейчас информацию давать, так говорить. На-на-на-на-на-те. Внимайте. С вами здесь
1: Женя Куликов на Радио Хит.
0: Друзья, все любят музыку, она задает настроение и делает каждый день ярче. Уходите узнать, как рождаются хиты. Смотрите программу Муз-стори с Сашей Якунчиком на телеканале Евразия каждый вторник. Узнайте за кулисами музыки, истории песен в приятном формате, категория 12+. Ну и на правах рекламы партнер программы магазин Мелодия. Вот этот «И моя мелодия». В общем, музыкальные новинки в магазине Мелодия. Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке системой колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК, Европейский, второй этаж, рынок Авангард, ТК, Урал, 3. В общем, как-то так, друзья. Смотрите, как рождаются хиты на телеканале Евразия. Муз-стори специально для вас.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда!

0: Еще и в плойку дадут поиграть.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
0: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, Женя Куликов здесь, и вот они, сообщения, которые прилетели. Аня написала нам в Телеграм, говорит, очень красиво, это я фотографии делал, знаете, ну не на iPhone, конечно, но красиво получилось. Дальше, кто здесь нам еще написал? Посмотрим, Сергей Греку написал. Женя Куликов, добрый вечер всем, делай хорошее настроение, а я этим и занимаюсь. Вот я занимаюсь этим, и еще и моя Мишель на малиновой луне, которая тоже занимается этим. Давайте послушаем.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Выбор товара у нас немалый, и покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара, кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом» детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники, я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
3: Мегарай, яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, поговорим о погоде прямо здесь и сейчас. Тем временем в Орске плюс 13 градусов, ночью будет плюс 10. В Оренбурге сейчас плюс 12, ночью будет плюс 9. В Ясном сейчас плюс 11, ночью будет плюс 10. Ну а в Кумутке и Медногорске плюс 11, ночью будет тоже плюс 10. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: Австралия, 21 час. Это радио Хит. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Знаете, друзья, доказано, что люди любят ушами и глазами, а вот смотри радио может вам и то, и другое преподнести, потому что нас можно не только слушать, но и смотреть. В новый час. Погнали!
2: Смотри.
0: Радио.

0: Рубрика лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Ибон и трек «Хоу». На втором месте были Джон Саммит, The World и Джулия Кранч с треком

0: на лидерами хит-мюзик-чарта были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Хит-мьюзик-чарт». Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
5: Телефон уже не нужный, сразу я в трейд-ин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
9: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
10: В ХБшку на ТЗБ!
9: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
11: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
12: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
11: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
2: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
13: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри Радио. Смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио.
15: Зажечь огни земли.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 28 мая. Готовы послушать? Тогда погнали.
2: Овен.
1: Завтра вам следует повнимательнее отнестись к мелочам. Насколько вы бы глобально не были, как бы, занимающие вас вопросы. Стоит упустить одну, и уже будет одним глобальным вопросом больше.
2: Телец.
1: Итак, тельцы, завтра вы можете стать жертвой навязчивой идеи. Пытаться с ней бороться бесполезно. Так что расслабьтесь.
2: Близнецы.
1: Не старайтесь найти причину для печали, не найдете. Ну и учтите, что ваше хорошее настроение на редкость заразительно.
2: Рак.
1: Итак, завтра вы можете оказаться жертвой навязчивой идеи. Лучшим, да, и, пожалуй, единственным способом от нее избавиться, это подсчитать, во что вам обойдется ее реализация.
2: Лев.
1: Завтра вас будут подгонять мелкие, но неотложные проблемы. Сколько бы вы ни спешили, постарайтесь двигаться осторожно, мелкими шагами.
2: Дева.
1: Итак, завтра довольно многое будет зависеть от ваших решений, потому стоит как бы стараться подойти к ним с максимальной ответственностью.
2: Весы.
1: Завтра вы не будете особенно ранимы, и поэтому сможете без потери воспринимать суровую прозу жизни. Только не пересказывайте никому, предварительно не, как бы, не уверившись в настойчивости слушателей.
2: Скорпион.
1: Итак, скорпионы, завтра вы будете твердо представлять, что вы хотите получить в результате своих трудов. Вот так вот.
2: Стрелец.
1: За стрельцы, ваших собственных ресурсов завтра будет не хватать, и вам потребуется стимуляция. Флаг вам в руки, но не увлекайтесь.
2: Козерог.
1: Вам кажется, что кроме вас никого ничего не делает, а кроме вас никто ничего не делает. Одно из двух. Либо так оно и есть, либо вы сами работаете слишком много, делаете выводы.
2: Водолей.
1: Вы, возможно, присоединились не к той компании, взвесьте все за и против. Может быть, вы поймете, что пора не просто менять окружение, а что это надо сделать как можно быстрее.
2: Рыбы.
1: Вы склонны тратить непозволительно много душевных и физических сил на то, что, скорее всего, является лишь иллюзией. Взгляните на вещи здраво. Завтра это должно получиться. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, но мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 899 000. Дилерский центр Havail City, «Автосалон 2000» в Орске, на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026. Года.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Куда идем, детство мы? Это не секрет. Выигрывай жене Томи, в кино скорее билет.
3: Билет?
2: Да, билет.
4: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
5: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
6: Телефон рекламный.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Вот такая вот музыка хорошая здесь играет на Радио Хит. Друзья, на Смотри Радио. Для чего? Для того, чтобы вы уже чувствовали, что выходные приближаются. Да, Анита написала, вот, Саша, я тебя люблю. Вот, какого-то Сашу очень любит Анита. Вот, Петр написал, по поводу камер легко проверить, если есть друг. По поводу камер, ну, не знаю, про какие камеры вы имеете в виду? Про наши, которые вот здесь вот, как бы, это онлайн транслируют? Они онлайн, онлайн все работает, друзья. Даже вот я сейчас вот так помахал вам, вот, и вы сейчас увидите это. Ну вот, в общем, давайте, пишите приветы. Вот и также нам написала Кристина, написала, говорит, у меня сегодня день рождения, поздравьте меня. Ну, мы тебя поздравляем, желаем тебе всего самого лучшего, здоровья, счастья и много денег, как в банке.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова 1 или звони по телефону в Орске 21-19-04.
2: Впервые в Орске. Данка, Жан Мелимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8 987 868 06 40. А также кассир.ру.

0: Оставлено сайтом pogoda.orsk.ru.
1: Реклама. ЖК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
2: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
3: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: на Урале 22 часа. Это радио. Хит. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, кошки чувствуют ваши эмоции, даже подстраивают свое сердцебиение под наше. Они улавливают изменения в теле и запахи, да? Поэтому они прижимаются, когда вам грустно, и остаются рядом. Ну что ж, друзья, вот с этой информацией в новый час вступаем.
2: Смотри.

0: Отель «Сауна», домик «Купидона». К вашим услугам предоставлены 5 вип-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис. Отель «Сауна», домик «Купидона». Домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304-678. Круглосуточно.
1: Залог здоровья – чистота.
2: Порядок в доме – красота.
1: Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальные чистящие средства «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: все, друзья, это была Мадонна и Сабрина. Ну а дальше...
1: Женя Куликов на Радио Хит.
0: Представлен двухэтажный вагон с индивидуальным мини-купе, душевыми и туалетами. Российские железные дороги представили концепт двухэтажного вагона, где у каждого пассажира будет собственное мини-купе с душем и туалетом. Речь идет о принципиально новом уровне приватности в дальних поездках, особенно на фоне растущих требований к личному пространству и гигиене. В общем, ну прикольно, смотрится классно. Обязательно посмотрите, как это все это выглядит. Новый двухэтажный вагон будет. Ну а дальше, друзья, вы знаете, будет Слава с одиночеством, потом и Омега лететь, и Егор Крид, и Артик и Асти с Кармой, и все поставим.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
1: Радио.

0: грузятся новости. Интернет пропал.
1: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
0: Прикинь, и даже без интернета.
1: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: А я не знала, как люблю борщ. В общем, это была Максим с композицией «Дождь», друзья. Как раз-таки, вот знаете, вот под наше настроение, наверное, под нашу погоду. Ну, а затем у нас дальше будет хит на все времена. Погнали.
1: Люблю борщ.
2: Хит на все времена.
0: Итак, сегодня это хит «Just a Dream» рэпера Нелли, выпущенный в 2010 году. Это эмоциональная баллада о разбитых надеждах и попытке отпустить ушедшую любовь. Давайте вспомним и послушаем вместе.

0: рекламы.
1: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 10 градусов, ночью будет плюс 9. В Оренбурге сейчас плюс 10, ночью будет тоже плюс 9. В Ясном сейчас плюс 10, ночью будет плюс 9. В Кунтаке-Медногорске то же самое, все. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru. Возможны дожди по всей Оренбургской области.
2: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный».

0: вот, на Полиночке и закончим. Да, друзья, все, Женя Куликов был с вами. Улетаю. Ну, а, конечно, музыка хорошая и отличное настроение остается вместе с вами здесь круглосуточно. Поэтому давайте слушать и смотреть радио вместе. Драмы больше нет!
1: Подниму над головой белый флаг. Просто знай, что тебе...
0: Всем спокиноки в обе щеки.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4 на 4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 3537.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. Джангильдина, 20/7. Богат-1.
2: Телефон рекламной службы 25-08.

0: Реклама.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключение.

0: На Урале полночь. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама. В домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят каменную пропасть в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

лезть мы, подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
1: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволит прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 70. Код города 3537.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
3: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
1: Радио.
2: Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Купидона. Домашний уют. Всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск. Улица Кременчугская, 72. 304-678. Круглосуточно.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

Реклама. Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем, абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 30.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: На Урале 4 часа. Это радио Хит.
2: Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама. В домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят каменную пропасть в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Радио.
3: Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились